И вот здесь совершенно уместно могут прозвучать слова на русском языке, как «люблю я вас», как «боюсь я вас», «знать увидел вас, я в недобрый час». Кстати, к вопросу о часах, то есть о времени. 3:16 в столице. Меня зовут Андрей Мореев. Это уже не о времени, это уже обо мне. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим группу «Статус Кво», «Абу» и дуэт «Альбана» и «Рамину Пауэр». Доброй ночи вам, друзья!

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Можно, конечно, наловчиться и на эту мелодию от реки Повери спеть «Милая моя, солнышко лесное». По эмоциональной подаче будет примерно то же самое, но по-русски. Если вам больше нравится итальянский язык, то, конечно, можно постараться и выучить текст в этой версии. 3:42 в столице. Совсем скоро услышим Пола Янга, Джо Дассена и группу «Звезды» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

И даже если рядом никто никуда не уходит, то, друзья, время уходит, но не всегда по этому поводу стоит грустить и уж тем более отчаиваться. Уходит время, уходят минуты, и вместе с ними уходит ночь. 3:56 в столице, самое время для того, чтобы пересаживаться на утренний экспресс, друзья. Встретимся уже в следующем часе.

0: До отправления утреннего экспресса уже практически ничего не осталось. 4:00 в столице. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Но у нас не жаркая страна, я не капитан, но управляю утренним экспрессом, прислушиваюсь не к звездам, а наблюдаю за часами, друзья. 4:06 в столице, а это означает что? Это означает, что я, во-первых, вам пожелаю доброго наступающего утра, потому что утренний экспресс мчит как раз в этом направлении. Во-вторых, скажу, я, Андрей Мореев, категорически рад этому обстоятельству.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 мая, вторник. Все, что связано с делами, получит поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сдвинется с места. Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, оглянитесь и оцените, что из предыдущих планов сработало. Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам. Близнецы, деловое предложение, которое прозвучит сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения. Раки, пусть чужая история успеха не вызовет зависти, а вдохновит вас и укажет на возможный путь. Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто. Девы, придерживайтесь согласованного темпа, и совместная работа пойдет продуктивно. Весы, помогайте другим, но пусть это не идет в ущерб вашим делам. Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит вас по полной. Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага. Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важен. Водолеи, небольшое вложение в качество повседневной жизни, не излишество, а разумная забота о себе. Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

И я думаю, друзья, вам будет достаточно интересно узнать, чем займемся мы в пути исследования утреннего экспресса. Ну вот с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ожидает пролистывание, но вдумчивое пролистывание ежедневника. А начиная со следующего часа будем делиться позитивом. И по результатам этой рубрики автору самого позитивного сообщения отправится приз. Это тостер. Ну и, разумеется, ваша любимая музыка, не без нее.

0: Вот технически грамотный человек наверняка заботился бы выяснением модели лебедей и их каких-нибудь там свойств тактико-технических. А мы просто посмотрим и послушаем, и поймем, что это красиво. Но, друзья, обратим внимание на время. 4:30 в Москве, самое время ознакомиться с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 12 мая, год 2026, вторник. Вторник? Да, совершенно верно. В этот день, в 1933 году, родился Андрей Вознесенский. Поэт, публицист, художник и архитектор, лауреат государственной премии. Он является одним из известнейших поэтов середины 20 века, так называемых «шестидесятников». Его перу принадлежит более полутора десятков сборников стихов и прозы. На его стихи написаны многие популярные эстрадные песни, среди которых «Миллион алых роз», «Песня на бис», «Плачет девушка в автомате» и многие другие. По произведениям Вознесенского были поставлены спектакли и знаменитейшая рок-опера «Юнона и Авось». В этот день, в 1927 году, состоялся первый полет спортивного самолета «Аир-1», на котором были установлены первые отечественные мировые рекорды. Именно эту дату считают началом деятельности опытно-конструкторского бюро Александра Сергеевича Яковлева. Здесь впоследствии было выпущено свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. 12 мая в 1975 году на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука по роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину». В фильме снялись Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин и другие. По опросам журнала «Советский экран» лента получила название «Лучший фильм года», а Василий Шукшин – «Лучший актер». В 1977 году картина была удостоена Государственной премии РСФСР. Сегодня день экологического образования, праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. В этот день по традиции проводятся различные экологические акции, которые носят как просветительский, так и практический характер. Выставки, конференции и конкурсы детского творчества, природоохранные мероприятия, очистка берегов, уборка парков.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Вот интересно, кто из играющих на гитаре, не классическую гитару имею в виду, а вот такую роково-дворовую гитару, не пробовал никогда в жизни изобразить эти знаменитые рифы Smoke on the Water группы Deep Purple? Я пробовал, у меня получалось, было все здорово. Классно, я бы даже сказал, весело. Огромнейшее спасибо монстрам рока. 4.42 в столице, дальше Смоки, Юрий Никулин с песней «Из кавказской пленницы» и «Ля Буш» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: 4.55 в столице, и группа «Смоки» интересуется, видели ли мы когда-нибудь дождь. Несомненно, и видели, и слышали, и даже попадали, причем неоднократно, имею такую смелость высказать это за всех, не только за себя. Доброго утра, друзья, всем доброго начинающегося майского утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Москве уже 5 часов утра. Утренний экспресс следует в выбранном направлении. Присоединяйтесь.
1: Ретро, Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: 5:06, точное утреннее московское, друзья. Я предлагаю вам не тратить времени даром и прямо сейчас ознакомиться с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 12 мая на календаре, вторник. Все, что связано с делами, получит поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сдвинется, наконец, с места. Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, оглянитесь и оцените, что из предыдущих планов сработало. Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам. Близнецы, деловое предложение, которое прозвучит сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения. Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти, а вдохновляет вас и указывает на возможный путь. Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто. Девы, придерживайтесь согласованного темпа, и совместная работа пойдет продуктивно. Весы, помогайте другим, но пусть это не идет в ущерб вашим делам. Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит вас по полной. Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага. Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным. Водолеи, небольшое вложение в качество повседневной жизни не излишество, а разумная забота о себе. Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну вот настало то самое время, друзья. Солнышко уже вышло, можно сказать, светло за окном. И настало то самое время, когда можно и нужно делиться позитивом. Как это делать? Легко и непринужденно. Вы, друзья, пишите, пожалуйста, о своих хороших новостях, достижениях каких-либо, планы на сегодня или на более длительный срок. Прямо сейчас присылайте сообщение в наш канал в Максе, ну или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале смс-сообщения писать RetroFM. Ну и, конечно же, в любом случае подписывайтесь. Страна должна знать своих героев по именам. И лично для меня, пожалуйста, указывайте фамилию, город и телефон. Это для чего? Это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения без проблем отправился наш подарок ретро-ФМовский тостер. Да, вот, все сразу карты выложил на стол, как говорится, все рассказал. Друзья, самая первая порция позитивных новостей, позитивных сообщений будет озвучено уже через 20 минут, так что жду с вас позитив, с нас тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Но насчет праздников, выходных и прочих отпусков, тут, конечно, некоторое несовпадение. Рабочая неделя началась, но коротенькая, коротенькая, что тоже многих радует. Это Бонни М на Ретро-ФМ. Давайте полистаем ежедневник. 5:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 12 мая 2026 года, вторник. В этот день, в 1907 году, родилась американская актриса Кэтрин Хепберн. На ее счету более 50 ролей, среди них почти нет второстепенных. Она четырежды получала «Оскара», больше, чем любой другой актер или актриса в истории, а номинирована была 12 раз. Ее называли национальным достоянием США и первой леди кинематографа. Хепберн была признана Американским институтом кино величайшей актрисой в истории Голливуда. День рождения сегодня отмечают российская спортсменка, гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ирландский актер театра, кино и телевидения Габриэл Бирн, российская певица и актриса Виктория Дайнеко. В этот день, в 1945 году, завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Чехословакия была освобождена от фашистских захватчиков. Особенность этой военной кампании в том, что она была подготовлена в сравнительно небольшой срок и имела сложную оперативную перегруппировку войск. Пражская операция явилась последним сражением войск Советского Союза в войне против фашистской Германии. 12 мая 1664 году в Версале, где присутствовал весь свет французского общества, состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф». Пьеса вызвала бурю негодования со стороны аристократов и духовных лиц. В ней они усмотрели сатиру на себя. Впоследствии Мольеру пришлось долго и много бороться за свою комедию и даже переделывать пьесу, ослабив резкие места. Ныне «Тартюф» поставлен почти всеми театрами мира и сохраняется в репертуаре многих из них. По народному календарю в этот день был обычай, нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. Считалось, что после этого здоровье должно было прибавиться на целый год. Именины сегодня отмечают Арсений, Артем, Василий, Иван и Фома.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Это очень радует, друзья, что на предложение делиться позитивом вы откликаетесь очень быстро и не жалеете добрых слов для окружающих. Это здорово. Так, Андрей из Барнаула написал, пожелал всем слушателям Ретро-ФМ хорошего настроения и только позитива, и поздравляет с днем рождения друга и коллегу Алексея Душинина, желает ему сибирского крепкого здоровья и достижение целей. Так, кто-то вот Силас Иластутасук, если я правильно прочитал, напоминает, что сегодня Международный день медицинской сестры. Да, об этом поговорим чуть позже. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Третий день после посещения парада в честь 81-й годовщины Победы. И переполняют эмоции радости и гордости за свою страну, пишет Игорь. Сидеть на трибунах вместе с ветеранами и видеть, как колонны войск проходят мимо тебя, это просто непередаваемое ощущение. Внутри все вздрагивает от каждого шага, когда мимо проходят все рода войск. Всех с прошедшим Днем Победы, ура! Присоединяюсь, Игорь. Даже немножечко завидую вам. Так, Ретро-ФМ, доброго утра всем желает Людмила. Весна, птички за окном поют, настроение отличное, на работушку с настроением. Как же иначе, жизнь прекрасна и удивительна. А вот здесь совершенно никаких возражений, Людмила, абсолютно с вами согласен.
0: Всем добра, позитив, позитив на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Но при желании, конечно, можно небо назвать голубым, хотя оно и, конечно, пасмурное. В мае хотелось бы поголубее, но из песни слова не выбросишь. Рики и Повери на Ретро-ФМ, их версия знаменитой «Азуро».
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Слушайте, ну как время несется вскачь. Вот только ночь начиналась, а уже 6 утра в Москве.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: А я скажу так, приходите на встречу, но первоначально нужно ознакомиться с гороскопом. Ну, просто так, для общего развития. Доброго утра всем, друзья, 6.07 в столице. Это «Утренний экспресс», меня зовут Андрей Мареев.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 12 мая, вторник. Все, что связано с делами, получит поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сдвинется с места. Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, оглянитесь и оцените, что из предыдущих планов сработало. Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам. Близнецы, деловое предложение, которое прозвучит сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения. Раки. Пусть чужая история успеха не вызовет зависти, а вдохновит вас и укажет на возможный путь. Львы. Вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто. Девы. Придерживайтесь согласованного темпа, и совместная работа пойдет продуктивно. Весы. Помогайте другим, но пусть это не идет в ущерб вашим делам. Скорпионы. Творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит вас по полной. Стрельцы. Не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага. Козероги. Не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным. Водолеи. Небольшое вложение в качество повседневной жизни – не излишество, а разумная забота о себе. Рыбы. Деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А ведь действительно отличный праздник сегодня, День медицинской сестры. Доброе утро, любимое радио, пишет Ильдар. Утро начинается на работу, как на праздник. Всем плодотворного денечка. Юлия пишет тоже доброго утра. Всех медсестричек и моих коллег с профессиональным праздником. Наш труд незаменим. Спасибо всем за добрые сердца и волшебные руки. Вот это совершенно точно, могу просто всеми руками за. Так, Альбина пишет: «Доброе утро, любимое радио. Хочу поздравить подругу Юлю с днем медсестры. Здоровья и хорошего настроения. Еще передать утренний привет моему мужу Кусаину. Он у меня сейчас в больнице лежит. Скорейшего выздоровления, любимый. И пусть сегодня у всех будет день удачным и позитивным», желает Альбина из Астрахани. Так, Юля из Тольятти поздравляет в городе Тольятти станцию переливания крови с профессиональным праздником. Ура! Конечно, ура! Так, Людмила пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ! С новыми силами в новую короткую неделю! Всем добра и отличного настроения весеннего! Хочу поздравить свою любимую племянницу Леночку Бояринцеву с днем медицинской сестры! Люблю ее очень крепко! Обнимаю! Людмила из Барнаула».
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Да ладно, чего уж себя ужимать-то до двух строчек. Давайте развернуто, полноценно полистаем ежедневник 6.30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 12 мая, год 2026, вторник. В этот день, в 1930 году, родился Владимир Ухин, телеведущий, диктор центрального телевидения, заслуженный артист России. Прежде всего, он был известен всей стране как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши». Добрый, обаятельный, с большим чувством юмора. Его называли главным воспитателем страны, а его уроки – быть вежливыми, не обижать слабых, отвечать за свои поступки – миллионы людей помнят до сих пор. 12 мая в 1980 году состоялась премьера первого отечественного фильма катастрофы «Экипаж». Картина, снятая режиссером Александром Метой, вошла в список самых популярных. За год ее посмотрели более 71 миллиона зрителей. Сумасшедший успех фильма добавил популярности всем занятым в нем актерам. В главных ролях блистают Георгий Жжонов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов, Александра Яковлева. В этот день, в 1927 году, состоялся первый полет спортивного самолета «Аир-1», на котором были установлены первые отечественные мировые рекорды. Именно эту дату считают началом деятельности опытно-конструкторского бюро Александра Сергеевича Яковлева. На нем впоследствии было выпущено свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных. Сегодня Международный день медицинской сестры. Этот праздник отмечается в день рождения одной из знаменитейших англичанок Флоренс Найтингейл, которая организовала первую в мире службу сестер милосердия. И хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. И всех причастных к этому профпразднику мы от души поздравляем и говорим большое спасибо за вашу работу. А еще сегодня отмечается День экологического образования, День ежиного сопения, День одометра, счетчика для измерения количества оборотов колеса, День лимерика, английского пятистишия абсурдного содержания и День ореховой помадки.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на патриарших прудах, а на Хитровке

не станет родной, но я знать хочу ее и любить. Так покажите, москвичи, город свой, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи, ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим, да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну что ж, вот еще одна подборочка позитивных сообщений, пришедших к нам от вас, друзья. Финальная на сегодня. Александра пишет: утренний привет всем. Поздравляю сестру Лену с профессиональным праздником. Она больше 35 лет проработала на скорой помощи. Привет от Александры, город Кореновск. Пишет Владимир: доброе утро, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения свою одноклассницу Вику. Передайте ей привет от меня. Владимир Калышкин. Наверное, правильно я фамилию произнес. Так, Ирина пишет: доброе утро, хочу поздравить свою маму Наталью с днем медицинской сестры. Дочка Ирина. Сегодня, видите, у нас какой утренний экспресс. И позитив у нас такой медсестринский. Самое-самое доброе утро, любимое радио, пишет Оксана. За этот длинный праздничный уикенд со мной случились все неприятности, которые только могут случиться. И технические, и финансовые, и связанные с работой. Но наступил новый день под любимую музыку с любимыми ведущими. И я верю, что позитив не за горами. Всем удачи и всего самого наилучшего, пишет Оксана из Нядобны. Так, на сегодня прекращаем принимать позитивные сообщения, потому что время наше ограничено. И тостер, друзья, тостер в качестве приза за самое позитивное сообщение улетает в город Омск Юлии в качестве поздравления с профессиональным праздником. Всем остальным желаю доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Диалог авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
5: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225 10 65. Приют человека.

0: 6:56 в столице, а это означает, что утренний экспресс прибыл, согласно расписанию, на конечную станцию. Путешествие сегодня закончено для того, чтобы завтра вновь начаться и доставить вас к доброму утру, друзья. А сейчас, уже буквально через 4 минуты, здесь на Ретро-ФМ встречайте первую смену. Саша и Рита готовы зажигать ваше утро и делать его по-настоящему добрым. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи. Счастливо.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
7: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
8: Утром тренировка в зоне фитнеса. Днем встреча в коворкинге. Вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 65 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Хочу на море!
10: Хочу увидеть горы!
11: Хочу на шашлыки!
12: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Неофертан. Подробности в автосалоне.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru.
16: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
17: RetroFM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034.
18: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столице 7.00. Вернулись, отдохнули, подзарядились и того же вам желаем. Это первая смена. Отдохнул, надеюсь, и Вадим Ривман. Доброе утро, Вадим.
1: Да, конечно, доброе утро. С новостями здесь доброе утро. Итак, в Грозном потушили крупный пожар в 9-этажном жилом доме. Площадь возгорания, как сообщается, составила почти 3000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 300 человек, спасены 40, погибших нет. Жители были своевременно эвакуированы, несколько человек отравились дымом и были доставлены в больницу, но их жизням ничего не угрожает. Сегодня в полночь истек срок перемирия, объявленного президентом России в честь празднования Дня Победы. В Минобороны России сообщали, что ВСУ нарушили режим прекращения огня несколько десятков тысяч раз, а российские войска отвечали зеркально. Напомню, перемирие начало действовать в полночь 8 мая. Позднее в Кремле сообщили, что Россия согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии до 11 мая и обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отшвартовался в порту Тенерифе. Судно покидает Канарские острова, отправляется в Нидерланды. После завершения эвакуации большей части пассажиров и экипажа судно покинуло порт. Напомню, на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего выявлено 9 заразившихся, трое пассажиров скончались. ВОЗ подчеркивали, что опасаться новой пандемии оснований нет, поскольку хантавирус – это один из вариантов мышиной лихорадки, от человека к человеку передается крайне редко. Суд выдал ордер на задержание экс-президента Боливии Эва Моралеса. Его обвиняют в торговле людьми и растлении несовершеннолетних. В декабре 2024-го против Моралеса были официально выдвинуты обвинения в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Моралес подозревают в растлении несовершеннолетней, родившей ребенка. По версии следствия, родители 15-летней девочки познакомили дочь с Моралесом ради карьеры. Предположительно, она забеременела и родила ребенка. Обвинения в торговле людьми были выдвинуты также против родителей несовершеннолетней. Ну и последнее. В гости к калининградцу зашел лось. МЧС сообщила, что животное разбило стекло в частном доме и упало в бассейн без воды. Тревожный сигнал поступил от хозяина дома. На место тут же прибыли сотрудники Минприроды, ветеринары городского зоопарка и спасатели. Животное усыпили, погрузили в машину, вывезли в лес. Лось отошел от наркоза и отправился по своим делам, заключили в МЧС. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. А на Ретро FM стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.

0: Всем привет, добрейшего утра.
1: Доброе утро.
0: Саша и Рита вернулись, отдохнули, зарядились, взбодрились.
1: Конечно, как всегда.
0: Ну, надеюсь, и вы тоже успели.
1: Главное, сколько будильник поставили, понимаешь? Вот
0: последний
1: это было опасно.
0: Последний момент. У меня аж колоток пробежал вчера перед сном, потому что я понял, что совсем отвык от этого дела. Ну что, вернемся к нашим любимым будням, к первой смене и к любимым хитам. А Рики Мартин, родом с 98-го, хит The Cup of Life. Погнали.
2: Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, гороскоп на вторник, 12 мая. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сегодня может сдвинуться с места.
2: Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
1: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
2: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
1: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти. Она по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
2: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
1: Девы, совместная работа пойдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
2: Весы, помогая окружающим, следите за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
1: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
2: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения, у вас есть и силы, и ясность для первого шага.
1: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным.
2: Водолей, небольшое вложение в качество повседневной жизни не излишество, а разумная забота о себе.
1: Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
2: Ребят, вторник уже, представляете? Просыпайтесь.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: На столичных часах 7.13, вторник. Здрасте, ребята.
1: Доброе утро. Как обычно, кто-то в это время завтракает, а кто-то уже наряжается на работу. Вот я совместила два этих понятия и расскажу вам про платье из настоящего хлеба, которое стало главным хитом церемонии Africa Magic Views Choose Awards. Короче, на самом деле это главный вечер африканского кино и моды. Прошли они в Лаосе. И вот центром внимания на мероприятии стало платье реалити-звезды. Внимание, созданное более чем... Вот одну буханку, можешь представить, хлеба квадратную? А тут было более 500. Просто огромные буханки белого хлеба на юбке. Ну, естественно, это стало одним из самых обсуждаемых моментов вечера. Вот, две девушки, как полагается, несли поднос из хлеба. Хлеб свой, дорогие друзья. Вот, ассистенты помогали актрисе передвигаться. Ну, я думаю, кто-то сделал небольшой кусь, кто еще, знаешь,
0: не дождался. Конечно, кто-то масочками еще сначала подмазал, наверное, а потом укусил. Теперь надо месяц подождать там вот спокойненько, чтобы потом это, получается, уже костюм из сухариков был.
1: Скорее всего,
0: потом можно
1: да.
0: в суп бросить. Ой, да тут будущего этого костюма
1: есть. А один такой, типа, не-не-не, а есть какая-нибудь женщина с черным хлебом? Я белый не ем.
0: Забородинский. Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Это был Майкл Джексон на ретро-ФМ. Майкл был, Майкл есть, Майкл будет. В том числе благодаря тому, что кинематограф не забывает о выдающемся артисте. И вот уже не так давно в мире вышел фильм, мы по-прежнему его ожидаем. И благодаря этому Майкл Джексон снова взлетает на первое место в мире по количеству прослушиваний. Просто красавчик. Вот его треки обошли всех. Ну, я думаю, ты этих людей знаешь, возможно, даже лично. Тейлор Свифт, Джастин Бибер, Бэд Банни. Все твои.
2: Все мои
1: кореи. Да. Да. В общем, да, его хиты, Билли Джин, Beat It, Thriller, все разрывают чарт. Ну, а мы ждем с нетерпением, когда же уже можно будет сходить в кино. И обязательно в киноскопе, я думаю, на ретро-ФМ расскажем.
2: 100%. А вот смотри, сейчас идет международная неделя коучинга. Можно сказать какую-нибудь фразу, типа, будь как Майкл, это называется, быть профессионалом в своем деле.
1: Да, там бесконечным профессионалом. Человек таким работягой был. Я помню, документальный фильм про него смотрел, и там просто не человек, а робот. Машина по созданию творчества, который там вплоть до каждого движения хореографии своих коллективов выстраивал, отстраивал и режиссировал. Просто великолепно.
2: Вот, ну я и говорю, вернемся к международной неделе коучинга.
1: Давай, вернемся.
2: Будь как Майкл, потому что, слушай, ну коучинг как будто бы, ну, уже, наверное, не такое новое понятие.
1: Конечно, уже давно вошло в обиход, уже не является какой-то
2: диковинкой. Оно уже успело себя немножечко и попозорить.
1: Сделать мемом.
2: Да, и наоборот показать, что, ну, просто есть одни профессионалы, а есть настоящие профессионалы. В общем, дело не в этом. Мы сегодня, знаете, где-то будем между позором и профессионализмом, но мы там, где весело, как всегда. Вот знаете, что хотим сегодня сделать? Чтобы вы зарядили всех на хорошую рабочую неделю вашим каким-то коучинговым либо слогом, либо действием, или сказали нам какие-нибудь ваши любимые вдохновляющие выражения.
1: Ну, аффирмации, да, как их называют, которые иногда на холодильник или на рабочее место себе, да, бац, распечатали, повесили, как, например, не знаю, там, Альберт Эйнштейн, в середине каждой трудности лежит возможность. Или Стивен Хокинг, там, где есть жизнь, есть надежда.
2: Да, я всегда, знаешь, когда мы на сцену выходили, например, я очень хорошо помню, когда мы ходили в Ледовом, и на сцене был Пупо, и просто огромное количество людей подняли телефонов с фонариками. Вот, и нам надо вроде и выглядеть хорошо, и ходить, и текст, и все. А я прям стою и говорю себе, запоминай момент. Потому что в какой-то момент, ну, уже мне будет много лет, и я буду просто вспоминать Пупо, фонарики, и думать, да ладно этот текст, зато как это все было, взаимодействие артиста с публикой, которые так друг друга ждали. Вот, это можно в целом ко всему применить.
1: Конечно. Рассказывайте о своих методах, о своих рецептах, да, возможно, вот каких-то волшебных вдохновляющих фразах, потому что хоть неделя короткая, 4 дня, но на нее же тоже надо настроиться. Давайте проведем эти 4 дня бодрячком максимально продуктивно. Ой, я уж как коуч заговорил, продуктивность, это оттуда. Да, и будем ждать ваши сообщения. Можно в группе «Ресмена» ВКонтакте, можно в Максе писать, делитесь своим мнением, а мы обязательно вернемся к вашим сообщениям.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-770.

0: акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.

0: 8.29, точная московская. А ведь когда-то мы скажем с тобой: до завтра, а завтра будет круиз.
1: Да, или проснемся, например, на верхней палубе Астории Гранде, пойдем тусоваться, у нас будет концерт, мы там с группой Плазма, Вирус, Сашей Айвазовым, группа Лицей, и мы скажем кому-нибудь из, ну, например, из Плазмы: до завтра. Завтра здесь же на верхней палубе встретимся.
0: Почему ты тогда рассказываешь только подробности, да, что мы там каждый день просыпаемся на верхней палубе? Ну, не знали люди до этого, думали, прилично себя ведем.
1: Ну, когда как, знаете.
0: Но с другой стороны,
1: вы же нам...
0: Вы же нам тоже не чужие люди, поэтому и делимся.
1: Честно.
0: В том числе путевками на двоих, да, где проживание полностью оплачено. 15 счастливчиков мы уже обнаружили. Скоро познакомимся и с их половинками.
1: Их плюс один, да. Друзья, ну что же, в этом году идем по морям. С Астория Гранде заходим в Грецию, и ох, как там будет классно.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты. До конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. С прошлого года индексация пенсии работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам, с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты действующих в текущем году, пишет ТАСС. В этом году татарстанцы получат возможность освоить новую специальность бесплатно и трудоустроиться, пишет «Московский комсомолец». Программа «Кадры» охватывает людей предпенсионного возраста, матерей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, официально безработных, а также молодежь до 35 лет. Желающим принять участие в программе необходимо подать заявку через портал «Работа России». В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток не будет воды. Отключение связано с врезкой вновь построенного водопровода по улице Южно-Промышленной к централизованным сетям. Воды не будет с 9 утра 15 мая до 9 утра 16 мая. В некоторых домах по улицам Алибастровая, Поперечно-Атарская и Южно-Промышленная. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани. 13 и 14 июня Центр современной культуры «Смена» в 9-й раз проведет летний книжный фестиваль. Главное книжное событие Татарстана объединит несколько знаковых городских площадок. Парк «Черное озеро», Национальную библиотеку Республики Татарстан и «Смену». Программа будет состоять из взаимосвязанных масштабных блоков. Книжные ярмарки с участием более 100 издательств, более 90 событий, которые впервые пройдут в трех лекториях и разделятся на тематические блоки. 4-й профессиональной школы конференции для работников книжной индустрии. Вместе с Национальной библиотекой Республики Татарстан будет организована выставка и блок лекций, посвященных исследованиям ислама, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8:38 на московских часах. Мы сегодня говорим сплошь про позитив, про настрой, про мотивацию, потому что неделя коучинга началась. Мы разбираем тоже вот это понятие, какие фразы вдохновляющие могут помочь настроиться перед каким-то важным событием. И в том числе мы в соцсетях интересовались у людей, как кто принимает решение.
1: Мы не просто интересовались, мы тоже были коучем, понимаешь? Мы говорили, а как ты считаешь, вот если поиграть в игру, что может случиться? И человек сам с собой такой, ну, либо я выиграю, либо нет. Ага, хорошо, но если ты выиграешь, ты сможешь что-то выиграть, ну, как бы материально, ну, наверное, да. А примешь ли ты участие в чем-то интересном? Ну, 100% да. И таким путем коучинга мы всех заставили поиграть с нами в особое мнение. Ну, я на секунду, ну, что вы притворилась вообще, показала, как это бывает в жизни. Вот, а теперь,
0: пожалуйста. Давай, Рита Робинс, телефон еще скажи.
1: Выходи на сцену и дайте мне 2, дайте мне 3, дайте мне 24, дайте мне 88, дайте мне 3, дайте мне код Москвы 495.
0: Все, дай, дай, дай, дай. На!
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Астрономической от Профсоюзной до Московской. Также по Университетской от Кремлевской до Тукая. И по Бутлерово от Курашова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем, да. Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
12: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: особое мнение.
1: И участвовать будет в особом мнении Оксана из Перми. Здравствуйте, Оксана.
2: Доброе утро, ведущая.
3: Доброе утро. Оксана, у вас такой вайб, как будто вы сами коуч. Типа, ну что, ребята, сейчас я решу все ваши проблемы. Вот что-то такое. Оксана, вы кем работаете?
2: Ну, я блогер.
3: Вы блогер.
1: Ну, явно блогер там... на позитиве.
3: Блогер на... А бывают блогеры
1: надо
3: на негативе?
1: Вообще-то да. Это тоже набирает просмотры. К сожалению, но факт. Ладно, Оксана, мы рады, что у вас именно такой настрой. Мы вдвойне из-за этого рады вас приветствовать. И надеюсь, что вы голосовали и в курсе, что там у нас происходило в соцсетях. Мы спросили у людей, на что вы опираетесь в процессе принятия решений. Там было на разум, на интуицию, мудрые советы, ну и четвертый вариант – гороскоп. Итак, сегодня самый популярный ответ нужно угадать. Оксан, давайте так, начнем с вас. Вот вы на что опираетесь из четырех вариантов, если выбирать?
2: Так, на разум.
1: На разум, отлично. Ну и как
3: я
1: думаете?
3: Я думаю, сейчас спросишь, а ты, что там у скорпионов?
1: Разум, интуиция, мудрые советы или гороскоп? Больше половины, я бы сказал, выбрали тот ответ, который вам сейчас надо обнаружить. Итак, Оксан, за что проголосовал народ?
2: Народ, я думаю, все-таки проголосовал либо за разум, либо за интуицию.
1: Надо выбрать.
2: Ну, давайте за интуицию.
1: Интуиция подсказала интуицию.
3: Хотя обычно слушаете разум.
1: Да.
3: Ну, хорошо, принято.
1: Хорошо, принято, давайте разберемся.
3: Итак,
1: гороскоп каждый 50-й.
3: Я еще один скорпион. Мы вдвоем проголосовали за то, что полагаемся на гороскоп.
1: 2%. 6% набрали мудрые советы, и дальше была битва.
3: А дальше была битва разума с интуицией. В целом все как в жизни, мне кажется. Ну что ж, 32% проголосовали за... интуицию.
1: И 59 за разум. Оксана, ваш ответ, личный ответ, да, казался бы правильным, но интуитивно выбрали интуицию, поэтому сегодня умная колонка остается у нас. Это значит, что мы будем вас ждать с классным пермским настроением снова в прямом эфире. Заходите еще, дозванивайтесь еще, и, возможно, судьба подготовила для вас еще какой-то более классный выигрыш. Ну, это мы узнаем, я думаю, уже совсем скоро.

0: Великолепная Сандра продолжает будить нас этим вторником, хотел сказать, в понедельник.
1: Да,
0: а нет, короткая неделька, приятно, согласен, ощущается. Особенно ощутим, я думаю, это в пятницу.
1: 100%. Когда... Да и даже сегодня, как будто бы ты такой, так, ну все, рабочая неделя. А потом такой, да что там осталось-то в конце-то концов? И уже бодренький.
0: Да, и как-то быстрее просыпаешься даже, я думаю, что достаточно быстрее, чтобы поучаствовать в нейрохите, до которого осталось меньше часа.
1: Да, там, знаете, нужна такая сразу же, хоп, ворваться, угадать, спеть, выиграть приз.
0: Пришел, увидел, спел. Да.
1: Ровно так же нужно было вчера играть в футбол некоторым командам. Об этом Саша у нас расскажет в своих спортивных новостях.
0: Не без доли возмущения
1: я
0: расскажу.
1: Я хотела сказать, с ноткой грусти, со слезами на глазах.
0: Ну, как бы да,
1: этот
0: потому
1: праздник
0: что
1: у него прошел.
0: Забивать надо было два раза, когда один на один выходишь.
1: Как будто мы немножечко намекнули, да?
0: Да,
1: что
0: да,
1: будет,
0: дело,
1: горячевато.
0: Хорошо.
1: Спортивных.
0: Ну и продолжаем обсуждать, да, Международную неделю коучинга, вот этой интересной помощи, когда через вопросы специалист помогает найти человеку ответы важные самостоятельно на какие-то жизненные ситуации, которые возникают. И делитесь своими, возможно, какими-то фразами мотивационными, вдохновляющими, как вы себя настраиваете в самые важные жизненные моменты. Это все в соцсетях можно писать.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет, а Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730, Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
8: Пришло время взглянуть на мир по-новому. Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Цена действует на выделенный ассортимент.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.

0: Бодрейшего начала недели. Всем. Да, вторник на календаре уже радует. Первая смена в столице 9.00. И есть свежие новости у Вадима Ривмана. Мы послушаем.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, с 1 сентября этого года в России могут официально ввести более 10 новых медицинских специальностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, а также нутрициолога. Кроме того, в перечне появится медицинский психолог, микробиолог и медсестра по медицинской реабилитации. Одновременно с этим ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. На дорогах Хабаровского края резко упала видимость из-за дыма от природных пожаров. Речь идет как о федеральных, так и о региональных трассах, пишет РИА Новости. Водители призывают быть предельно осторожными. В условиях задымления необходимо двигаться максимально медленно, обязательно использовать противотуманные фары и аварийную световую сигнализацию. В Грозном потушили крупный пожар в 9-этажном жилом доме. Площадь возгорания составила почти 3000 квадратных метров. Из дома эвакуировали 300 человек. Спасены 40, погибших нет. Жители были своевременно эвакуированы. Несколько человек отравились дымом, были доставлены в больницу, но их жизням ничего не угрожает. Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, отшвартовался в порту Тенерифе. Судно покидает Канарские острова, отправляется в Нидерланды. После завершения эвакуации большей части пассажиров и экипажа судно покинуло порт. Напомню, на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего выявлено 9 заразившихся, трое пассажиров скончались. ВОЗ подчеркивали, что опасаться новой пандемии в мире оснований нет, поскольку хантавирус – это один из вариантов мышиной лихорадки, от человека к человеку передается очень редко. Ну и последнее. ИИ кавер «Седой ночи» в исполнении Уэста набрал уже почти 30 миллионов просмотров. Созданный нейросетями кавер на хит Юры Шатунова «Седая ночь» в исполнении американского рэпера Канье Уэста суммарно набрал около 29 миллионов просмотров на Ютьюбе. Напомню, в апреле ролик с концерта Уэста, где он якобы исполняет советскую поп-классику, стал вирусным. Трек, который получил название «Silver Night», взорвал тогда Ютьюб, занял первое место в мировом чарте Шазам. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Доброе утро всем-всем, кто с первой сменой на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро.
0: Так, значит, тут искусственный интеллект добился успеха. 30 миллионов просмотров хита «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста.
1: Молодец, молодец, искусственный интеллект.
0: Да, я думаю, что как бы и у нас в этом часе искусственный интеллект тоже рванет.
1: Не подведет, так сказать.
0: У нас нейрохит намечается, специальная игра. Которая, да, создается как раз-таки нейросетью, и в которой вы можете поучаствовать и, например, получить беспроводные наушники. Это все возможно на Ретро-ФМ. Ну, а сейчас давайте насладимся Ace of Base.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на вторник, на 12 мая. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку, и то, что требовало долгого согласования, сегодня может сдвинуться с места.
2: Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
1: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
2: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
1: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти, а по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
2: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
1: Девы, совместная работа пойдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
2: Весы, помогая окружающим, следите за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
1: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
2: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения. У вас есть и силы, и ясность для первого шага.
1: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным.
2: Водолей, небольшое вложение в качестве повседневной жизни не излишество, а разумная забота о себе.
1: Рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
2: Кстати, про поддержку. Сейчас спорт. Посмотрим, как там, кто кого поддерживал и кто победил.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Столица 9.14. Всем доброго спортивного утра. Ну, чего тянуть-то? Начнем с той самой драмы, которая вчера разворачивалась в Москве. Футбольные драмы. Краснодар проиграл «Динамо» в гостях 1-2, пропустив от Сергеева на 93-й минуте. Да, и теперь «Зенит» станет чемпионом, если не проиграет «Росту» в финальном 30-м туре. Ну, а команда Мурат Мусаева сохраняет шансы на титул, да, но только при победе над Оренбургом и поражении петербуржцев соответственно. Кстати, «Зенит» поздравил Сергеева, вот, который забил гол. С днем рождения, сразу после его победного гола Краснодару. Ну а про вратаря «Динамо» Лунева вообще написали: он никогда так блестяще не стоял за «Зенит», как в этом матче с Краснодаром. Да, все совпало, бывшие «Зенитовцы» подыграли своему предыдущему клубу. На фоне этого суперпоединка как будто незаметно «Спартак» победил «Рубин» 2-1. Да, сохранил шансы на бронзу. Еще ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» 2-1, забив, кстати, хорошие голы на 88-й и 90-й минуте. Да, проявили волю ребятам. А Ростов обыграл «Акрон» в гостях 3-1. Вылета. Далее.

0: 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: На часах 9.20. Всем привет! Всех с возвращением к майским будням.
2: И Шакиру с возвращением. Я тоже про спорт нашла. Короче, Шакира вчера представила анонс официальной песни чемпионата мира по футболу FIFA 2026.
1: Опять?
2: Да, похоже, скорее всего, у нас опять ждут африканские мотивы. 14 мая Шакира выпустит совместный трек с исполнителем афробита Burna Boy. Ну и новый гимн чемпионата получил название Дай Дай.
1: И Пике такой, что мне тоже опять возвращаться. Вот это вот инфоповоды создавать. Ку-ку-ку. Я уже не тот,
2: главное,
1: я уже завязал.
2: Печенье. Короче, ну интрига.
1: Конечно.
2: До этого
1: мы
2: была Вака-Вака, сейчас Дай-Дай.
1: Да, мы, в принципе, сегодня начинали первую смену с The Cup of Life от Рики Мартина. Это 98-й год во Франции, чемпионат мира. Прям очень много футбола, хорошего футбола сегодня в первой смене.
2: Это хорошо. Мы любим футбол и любим спорт.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Этим летом каждая семья должна быть...

0: Альфам выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
5: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, на часах 9.28. Сегодня 12 мая. Началась международная неделя коучинга. Вот разбираемся с этим понятием, которое несколько лет назад так популярно вошло в нашу жизнь. И сегодня мы обсуждаем, вот, чем себя мотивируете, какими фразами настраиваете в самые важные жизненные моменты.
2: Ирина Владимир, пишет, ну давай.
1: Да, давай с Ириной. Доброе утро, дорогие Саша и Рит. Никак себя не мотивирую. Не заставляю, не насилую. Жду подъема энергии и вдохновения. Из-под палки результата не будет. Всему свое время, и очень многие люди поддержали, кстати, это мнение.
2: Владимир пишет, мы давно ждали такого мнения.
1: А ну-ка.
2: На завод всех этих коучей надо, пусть подкрепят свои слова делом.
1: Это мы с тобой, ну, жаловались, в кавычках, когда там ведешь, например, на радио, когда у тебя спрашивают, ну, а нормальная работа у тебя есть?
2: Да, нормальная
1: есть
2: работа.
1: Настоящая работа, как бы, да, похожая там на офис, на, вот как говорят, на завод. Так же, я думаю, и про коучей говорят.
2: Ты что, 4 часа работаешь только?
1: Людей консультирую. Ну, так пойди еще устройся на работу. Светлана пишет, надо вставать и идти украшать этот мир. Второе. Говорю, вставай давай. Мир, кто без тебя украшать будет? И третье. А ну-ка, быстро встала и бегом. Никто, кроме тебя. Ну, Светлана, вы такой человек с сильным характером.
2: Анастасия нам пишет, возможно, Анастасия наша коллега или где-то рядом. Или она просто нам с тобой мотивацию прислала. Доброе утро. Говорю, что аудитория, которая тебя слушает, такие же люди, как и я. Я несу информацию, которая пригодится.
1: Возможно, блогер.
2: А, ну, возможно, да.
1: Ну,
2: наша информация очень нужна. Там кот, который чихнул где-то,
1: да,
2: понимаешь?
1: Сейчас информация от Джексона. Тоже три пункта. И как себя настроить? Вставай быстрее, иначе твой завтрак съедят. Первое.
2: Это правда.
1: Вставай, ты не первый, не ты последний. Второе. И третье. Кто рано встает, тому Бог дает. Зафиксировано.
2: Зафиксировали. Далее. Надежда так говорит. Доброе утро, любимое радио. Всегда говорю сыну, живи своим умом, сын. Вот.
1: Ну, получается, ну, позволяет человеку принимать решение самостоятельно.
2: Хочешь, делай. Хочешь, не. Да-да, нет-нет, дальше сам решай,
1: и,
2: как
1: кстати,
2: бы, да.
1: Кстати, это коучинговый подход. Это не когда вот нам психолог, я тебе сейчас все расскажу,
2: а
1: что
2: ну-ка
1: ты должен сделать. А мама, получается, дает возможность верь себе, доверяй себе и сам принимай решение и бери на себя ответственность.
2: Хочешь
1: так
2: ходить
1: что
2: вот
1: все
2: с такими
1: по законам
2: ненакачанными,
1: коучинга,
2: ну, как люблю говорить, икрами. А хочешь, пожалуйста, а можешь с красивыми, накачал, девчонки на тебя смотрят, а дальше как бы сам решай.
1: Ты что же поет? Что ты опять за икру?
2: Ну, я еще хочу.
1: Серьезная новость от Вадима Ривмана.
3: Да, рассказываю. Доброе утро. Итак, в Совете Федерации назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата. В этом году выпускникам необходимо набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Об этом рассказал сенатор Айрат Гибаддинов. Он подчеркнул, что преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ, даже на платной основе. Учебные заведения вправе начислять до 15 дополнительных баллов за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и победы в олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией. Россиян по загранпаспорту без биометрии не пустят в 7 стран. Соотечественники не смогут въехать по загранпаспорту старого образца в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, пишет «Известия». Во Франции пока действуют исключения. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025 года. Финляндия вводит подобные ограничения с лета этого года. Сразу несколько стран усиливают санитарный контроль в аэропортах из-за вспышки хантавируса. Накануне вечером инфекция подтвердилась еще у двух пассажиров лайнера, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Это гражданин США и француженка. Судно уже покинуло Канарские острова, отправилось в Нидерланды. На берег эвакуировали всех заболевших. Их развозят по своим странам, помещают под медицинское наблюдение. ВОЗ настаивает на 42-дневном карантине. Жертвами вируса стали 3 человека. Медики призывают не паниковать. Вирус переносят грызуны, а от человека к человеку он передается крайне редко. В новостройках и крупных городах России плановые летние отключения горячей воды могут прекратиться через 5-7 лет. Об этом рассказал первый зампред Думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он пояснил, что полный отказ от отключений станет возможен только после замены 70-80% изношенных труб. Сегодня в России стартовала короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Это связано с прошедшими длинными выходными в честь Дня Победы. Следующие праздничные дни Не ожидают россиян уже в следующем месяце. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно в связи с празднованием Дня России. Кроме того, пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем. Ну и добавлю, что следующий государственный праздник после Дня России — это День народного единства в ноябре. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Искусственный интеллект не успокаивается. С Канье Уэстом получилось. Седой ночью 30 миллионов просмотров собрали. И вот нейросеть решила создать еще один нейрохит.
2: Но какой именно, мы пока не знаем. Потому что тогда бы было бы слишком просто. Тогда наш приз бы не попал к вам. А так вы сейчас позвоните. 23-24-88-3, код Москвы 495. Сыграйте с нами. Отгадайте, что же искусственный интеллект там зашифровал. Хопа! Беспроводные наушники. Как с куста.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адарацкого от Воровского до Чуйкова. Также по Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана. И по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
7: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
6: RetroFM.

0: экране Ирохит, в которой всеми любимые песни звучат как-то по-новому благодаря старанию искусственного интеллекта. Итак, на связи у нас Евгения Улан-Удэ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирохит.
2: Здравствуйте. Евгения, у меня такой странный вопрос, возможно. А у вас какое любимое мужское имя?
1: Кирилл. А еще Самуил.
0: Вот это интересно, быстро хорошо, сформулировано и необычно, хорошо, как да, все хорошо. Совпало. Хорошо, Евгения, ну вы знаете, о другом имени боюсь, так потенциально издалека спрашивала Маргарита. Потому что, знаете, сегодня вот такой хит загадан, который, может, вы так сходу и не угадаете. Но разговор об именах был не случайным.
2: Вы точно знаете.
0: Да, потому что одно имя она действительно прославила.
2: 100%.
0: Итак, две подсказки. Если с первой угадываете, получайте беспроводные наушники. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Вы готовы?
1: Ой, буду сильно стараться.
2: Слушаем слова.

0: это знаешь. Ну вот был подход всегда, чтобы слова были непонятными, да, вот в современном исполнении. А еще иногда давайте ударение переставим, чтобы вообще, вообще непонятно было.
1: На самом деле очень модно, очень
0: да, очень современно,
1: сделано,
0: да.
1: Сделано, но... сложновато.
0: Итак, Евгений, ну, здесь
2: крайне
0: хотя бы...
2: сложновато.
0: Да, на, угадкой будем называть, вот, я не знаю, вспоминая какую-нибудь песню про какое-нибудь очень распространенное имя, и потом хоба, исполнительницу назвать. Если получится, можно прям сразу главный приз выиграть. Потому что можно хит, можно исполнителя назвать. Можно напеть, конечно, но это как будто сегодня
1: хорошо,
0: сложновато.
1: Давай еще. Ой, мы сейчас с такими странными подсказками пойдем. А вы какие фильмы любите, где можно поплакать или посмеяться?
2: Поплакать лучше.
0: Ну,
1: в данном, в том случае, да. Вот у нас по-другому. А, все, ага. Подсказки даны.
0: Да, смейся, не смейся, отвечать надо. Итак, есть вариант какой-нибудь, Евгения? Имя, фамилия, исполнительница.
1: Так. Или песня. Как?
2: Посмеяться над Юрием Никулиным, не знаю.
0: Но не о таких метрах, конечно, мы сейчас заговорили. Все-таки поближе к нам по времени. Давайте вторую подсказку послушаем.
2: Ну, давайте.
0: Да ты не смейся, проще говоря.
2: Да
0: если
2: не
0: эти слова...
2: смейся, говоря, да, Дима, мне жаль тебя. Конечно, эту песню я знаю. Да. Лариса Черникова.
0: Лариса Черникова, засчитанная песня про Диму была еще да, до этого. Ну что, давайте послушаем. Есть оригинал, да, давай. Как он звучит. Конечно, это Лариса Черникова.
1: Жаль, там не было слов «Дима, мне очень жаль тебя»,
0: да,
1: но
0: да,
1: в
0: да.
1: целом очень подходит.
0: Вообще,
1: про Диму
0: можно
1: была другая песня.
0: Каждую песню Диму все-таки вставляет, да, для того, чтобы хранить верность тому, да, кому давно надо было сказать «до свидания». Что ж, Евгения, ну, сегодня со второй подсказки угадали. Это значит, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. С победой!
2: Спасибо большое.
1: Сложная была история,
0: очень
1: на самом деле.
0: Очень сложная история. Да, поэтому мы сейчас насладимся оригиналом от Ларисы Черниковой. А с вами, Евгения, у нас еще будет важный разговор, но это за эфир.

0: Она все про свои летние поцелуи. Сиси Кэтч на Ретро FM продолжает это утро на Ретро FM. Рит тоже что-то про поцелуи мне рассказывает. А что ты рассказываешь?
1: Не было ничего такого.
0: Да не было ничего такого.
1: Да еще не лето.
0: Ма, я уже взрослая. Ну что, ребят, лет впереди, а у нас впереди обратный отсчет. Это мы о наших самых конкретных ближайших планах, в которых, кстати, вы тоже можете получить классный подарок. Это суперприз. Смарт-часы от Retro FM.
1: Да, друзья, пожалуйста, пишите нам. А еще, если вы вдруг коуч, или если вы знаете какие-то коучинговые приемы, или вдруг вы считаете, что вы коуч, обязательно пишите нам ваши какие-то, ну, как сказать, установки на день, на жизнь, которые помогут и вам, и нам. И мы все это с удовольствием прочитаем.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
2: Тебе сколько лет, крошка моя?
3: 18 мне уже.
2: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
4: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
5: Билеты в кассах города. 12+.
6: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
8: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
9: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
14: RetroFM.

0: 11.10. Продолжаем эту короткую, такую приятную майскую рабочую неделю. Первая смена на Ретро FM. Добавит актуальности в это утро Вадим Ривман с новостями.
1: Да, обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления заработал, напомню, с сентября 2021 и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили в трех регионах страны 27 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Там уточнили, что украинские дроны были ликвидированы над Ростовской, Воронежской и Белгородской областями. Россиян предупредили об опасности переводов денег по номеру телефона незнакомым людям. Об этом журналистам рассказал член общественной палаты Вадим Виноградов. По словам эксперта, получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо же владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности. Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружит банк или контролирующие органы, то в отношении отправителя могут начать проверку, а банк вправе даже заблокировать счет отправителя денег. В Госдуме напомнили о возможности вернуть деньги за проценты по ипотеке. Россияне могут вернуть от 390 до 660 тысяч рублей за проценты по ипотеке в этом году, если их доход облагается НДФЛ. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев. Размер возвращенной суммы будет зависеть от ставки НДФЛ, которая составляет от 13 до 22%, и зависит от уровня дохода. Лимит налогового вычета по ипотечным процентам составляет 3 миллиона рублей, а налог, уплаченный с этой суммы по ставке, и будет, собственно, подлежать возврату. Ну и последнее. В столице Казахстана открывается уникальная экспозиция, посвященная гению эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. С 19 мая по 30 сентября во Дворце мира и согласия Астаны будет работать международный проект Леонардо да Винчи «Гений и его изобретения». Гости увидят больше 40 полноразмерных моделей механизмов, воссозданных по чертежам и записям да Винчи. Среди экспонатов летательные аппараты, инженерные военные машины, устройства, идеи которых опередили свое время и стали прообразами современных технологий. Выставка дополнена мультимедийными элементами, цифровыми проекциями и голографическими инсталляциями, которые помогают визуализировать идеи да Винчи. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 3:01 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Первая смена. Саша и Рита, продолжаем нашу важную утреннюю миссию. Да, ну я про поднятие настроения, про бодрость, про оптимизм. И сегодня вы нам в этом очень важно, да, очень много помогаете. Потому что мы обсуждаем коучинг, мы обсуждаем, какими фразами или какими, может быть, специальными, не знаю, техниками вы настраиваете себя в важные минуты жизни, может быть, перед важными решениями. Делитесь этим в соцсетях, а мы обязательно к этому вернемся через несколько минут и почитаем ваши сообщения.
3: А что, гороскоп прочитаем? Он тоже может, знаете кого, как настроить, ух.
0: Да, еще, и знаете, как обратный отчет может смарт-часы вам принести. Это все в ближайшие минуты на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на вторник. 12 мая сегодня. Деловые переговоры, документы и профессиональные договоренности получат поддержку. И то, что требовало долгого согласования, сегодня наконец-то может сдвинуться с места.
2: Овны, прежде чем брать на себя новые обязательства, желательно оглянуться и честно оценить, что из предыдущих планов действительно сработало.
1: Тельцы, возьмите на себя роль организатора и смело задавайте тон всем совместным делам.
2: Близнецы, деловое предложение, которое появится сегодня, заслуживает серьезного рассмотрения.
1: Раки, пусть чужая история успеха не вызывает зависти. Она по-настоящему вдохновляет вас и указывает на возможный путь.
2: Львы, вопрос совместных финансов или чужой поддержки решится легче, чем обычно, если подойти к нему открыто.
1: Девы, совместная работа пройдет продуктивно, если придерживаться согласованного темпа.
2: Весы, помогая окружающим, следить за тем, чтобы забота о других не шла в ущерб собственным планам.
1: Скорпионы, творческая или профессиональная задача, в которой есть элемент личного интереса, сегодня захватит по полной.
2: Стрельцы, не откладывайте бытовой вопрос, который давно требует решения у вас. Есть и силы, и ясность для первого шага.
1: Козероги, не пренебрегайте неформальными контактами. Короткий разговор с нужным человеком может быть важным.
2: Водолей, небольшое вложение в качество повседневной жизни, не излишество, а разумная забота о себе.
1: А рыбы, деловая инициатива, которую вы решитесь проявить, встретит больше поддержки, чем вы ожидаете.
2: Хотел сказать, просыпайтесь, друзья, понедельник. Да нет же, ребята, вторник!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 10.13. Первый рабочий день этой короткой недели в самом разгаре. Чего расскажем?
1: А я расскажу того. Можно, ну, чего-того, правильно? Можно такое сказать?
0: Чего-того, конечно, того, да, мы знаем.
1: Того, чего не будет на круизе ретро-ФМ.
0: В июле 26-го года.
1: Рассказываю. Немец один отсудил целую 1000 евро за шезлонг. Короче, в Ганновере постановили выплатить немецкому туристу почти 1000 евро компенсации за то, что семейный отпуск на греческом острове был испорчен. Знаешь, когда вот, ну, вот эти семейные отели,
0: да,
1: когда каждый кладет утром полотенце,
0: ну,
1: в,
0: да,
1: Турции,
0: в 6 утра приходишь, да, оставляешь, типа, я занял этот шезлонг.
1: И, соответственно, ты вроде как заплатил, у тебя вроде как all inclusive.
0: А лечь некуда.
1: А сесть-то некуда, потому что там уже Наташа, положи полотенце, а то все займут.
0: То есть конфликт был немца с русской.
1: Там, ну, непонятно, но я себе так это предполагаю.
0: Хорошо.
1: А может быть, hey, Natalie, put the towel. Ну, типа, вот, все равно это вот такое, знаешь.
0: Евросоюзная разборочка.
1: Да, да, немножечко. Ну, короче, в общем, это война полотенец настоящая. Один из них выиграл целую 1000 штучек.
0: Забери все полотенце и уходи отсюда. Нихт. Ну что, 1000 евро запомнили, если будут какие-то конфликты, имейте в виду.
1: Не то, что у нас, но у нас же, ты помнишь, 9 палуб, даже 9 палуб же или 11, я что-то путаю.
0: О, кого-то мы еще так пару слов и в круиз
1: не
0: возьмем.
1: Давно не
0: да,
1: была,
0: да,
1: 11, надо 11. Ехать. 11 палуб, да, и там отдельные шезлондочки, вот это вот все. И еще можно, ой, короче, в общем, у нас там будет только любовь, позитив и счастье, и дружба, конечно.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: Между тем, мы сегодня много говорим про мотивацию, про принятие решений, потому что началась неделя, международная неделя коучинга. И вот мы друг другу, в том числе, сегодня помогаем, делимся жизненным опытом в соцсетях. Три правила перед трудовой неделей.
2: Ага.
1: Да, сообщение такое. Воскресенье – разделить планы на неделю, на легкие, средние, тяжелые. Второе – нету невыполнимых задач. Третье – даже если что-то не получается, не нужно расстраиваться.
2: Да,
1: ну, такое жизненное кредо вот поделились.
2: Я обычно самые сложные, там, тренировки, дела. Оставлю на понедельник и вторник.
1: Ну, вначале, да, пока сил много, свеженький, бодренький, да, а потом уже остаток, да, со среды, четверга, согласен, на пятницу вот откладывать, это всегда проигрышный вариант.
2: И ни в коем случае не уборку, вот это вообще не надо делать по выходным, надо отдыхать. Так, далее, настройка на день, пишет нам Макси, составить список из трех дел, которые я хочу сделать сегодня, чтобы почувствовать себя молодцом. А если сделаю 4, то просто буду супер молодцом.
1: Мне сообщение, короче, понравилось. Главный лозунг, никаких коучей, слово-то какое, богомерзкая.
2: Богомерзкая?
1: Красивая формулировка, мне понравилась. Ирина пишет, на данный момент живу с таким посылом. На каждую булку есть свой покупатель, и до тебя очередь дойдет. Второе.
2: О.
1: Я не пряник медовый, чтобы всем нравится.
2: Или
1: это
2: не
1: 100, классика.
2: Или $100,
1: да,
2: всем
1: да, да.
2: нравится.
1: Не хочешь, не мучай. Вот третье еще правило.
2: Там
1: принимается.
2: Другие есть слова, но это не важно. Mm-hmm. Ирина нам пишет, вставай и иди причинять добро людям.
1: А потом догони и еще раз причини.
2: Да, дальше встань и иди. Библейская фраза работает везде и всегда. Всегда, на все случаи жизни.
1: Хорошо.
2: Так, ну вот Оксана нам написала, доброе утро, Саша Рита. Самая правильная и мудрая установка написана была на кольце Соломона. Собственно, да, мы ее все прекрасно знаем. Все проходит, и это пройдет. Эти фразы говорят о том, что любое горе, неудача, а также успех и радость – явления временные. Видимо, коучи уже в те времена существовали, но назывались они по-другому. Мудрецами.
1: Хорошо. Ну, друзья, хочется поблагодарить за вашу мудрость, за ваши советы, за то, что честно поделились своим опытом. Вот здесь я смотрю, прям топ-3 начали все действительно соблюдать эти жизненные правила и делиться. Можно продолжать это делать в соцсетях. Я думаю, что нам будет еще чем с вами заняться.
2: А, да, извини, вот пришло недавно, мы на «Царе Соломоне» решили закончить, но вот Светлана написала, да зажарится как-нибудь. Это тоже хороший
1: тоже
2: фраз,
1: нормально, тоже
2: который
1: подход.
2: Можно слушать.
1: Да-да-да. Все, продолжаем первую смену. Впереди хиты проверенные. Временем впереди обратный отчет, впереди все, что вы любите.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила.
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
11: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
12: Я капитан полиции.
13: А я чудак.
8: Новые серии.
14: И вот тут...
7: Что?
14: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
14: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: возможно, можно будет с собой взять. Их можно проносить на лайнер «Астория Гранде».
1: Да, с нами по морям, с «Астория Гранде», ребят, и плазмета, и лицей, лупивирус. Знаете, что они, зачем они там нужны?
0: Ой-ой-ой, какое ограничение, ну все, точно не поеду.
1: Пу-пу-пу.
0: Ребята,
1: да.
0: Ребят, мы растем оплаченным проживанием. Вот просто как у бог за пазухой.
1: Да, друзья, ну а те, кто в этом году не выиграл, ну подумаешь, знаете ли, не сразу все построилось, как говорится, потому что, ну, еще же будут всякие разные. Обязательно точно с вами...
0: Из RetroFM 20... О, 20...
1: Я все опять хочу сказать 10-го. Мне все на дольше, понимаешь, хочется поехать. Но...
0: А мы чудо...
2: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсионные выплаты. До конца года изменения коснутся и военных пенсионеров. Очередная индексация для них запланирована на 1 октября. С прошлого года индексация пенсии работающим пенсионерам рассчитывается по общим правилам, с учетом стоимости пенсионного балла и фиксированной выплаты действующих в текущем году, пишет ТАСС. В этом году татарстанцы получат возможность освоить новую специальность бесплатно и трудоустроиться, пишет «Московский комсомолец». Программа «Кадры» охватывает людей предпенсионного возраста, матерей с детьми, инвалидов, ветеранов боевых действий, официально безработных, а также молодежь до 35 лет. Желающим принять участие в программе необходимо подать заявку через портал «Работа России». В Казани в некоторых домах Приволжского района в течение суток не будет воды. Отключение связано с врезкой вновь построенного водопровода по улице Южно-Промышленной к централизованным сетям. Воды не будет с 9 утра 15 мая до 9 утра 16 мая. В некоторых домах по улицам Алибастровая, Поперечно-Атарская и Южно-Промышленная. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону 231-62-60, пишет портал мэрии Казани.

0: Высокий потенциал российского коннозаводства, укрепить международное сотрудничество в области конного спорта и зарекомендовать Казань как площадку для проведения масштабных конных соревнований. Программа включает зрелищные скачки и бега, отражающие разнообразие пород и направлений коннозаводства. Помимо спортивных соревнований, гостей ждут выставки, тематические фотозоны и развлекательные программы. Вход на трибуны для зрителей свободный. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Продолжаем нести этого легкую, тяжелую. Какую ношу, Маргарита?
1: Эту 10, 9, 8, 7. Да, конечно, легкую ношу. А это я сейчас просто пыталась, ну, как-то,
0: своя не тянет.
1: Показать, что у нас обратный отсчет. Такая миниатюра была.
0: Ну, нет, показала не в лоб подробно.
1: Вообще нет.
0: Да, ну, как говорили редакторы в КВН, ну, еще покрутите.
1: Покрутить немножко.
0: Да, да, покрутим.
1: Друзья, у нас обратный отчет. Впереди наша, ну, достаточно новая игрушка. Суперприз смарт-часы от Retro FM. Есть поощрительный подарок. Это фирменная футболка. Звоните, будет очень активно, весело, ну и классно. 23-24-80, я покручу. 23-24-88-3, код Москвы 495, добью.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Ленинградского, Тайдарова до Максимова. Также по Чуйкову от Адаратского до проспекта Амирхана. И по Адаратского от Воровского до Чуйкова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225-10-65. Приют человека.
10: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Так, Марина из Москвы будет участвовать в обратном отчете. Здравствуйте, Марина.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утречко.
1: Когда я говорю Марина из Москвы, да, Рит так всегда на секундочку задерживает и на слух пытается понять, мама не мама.
3: Мама не мама. Ну. Хочешь сказать, а кашу вы вчера готовили?
1: Не та самая Марина.
3: Если нет, не мать.
1: Хорошо, Марина, мы вам очень рады. Да, и приготовили для вас 3 раунда. Будет по 10 секунд на выполнение задания. Если с 2 раундами успешно справляетесь, получаете фирменную футболку от Red Raid FM. Но это поощрительный приз. А главный приз ждет вас по истечении 3 раундов. И там будут смарт-часы. И мы надеемся, что вам сегодня это удастся.
2: Надеемся.
3: Готов? Ну, вы правила знаете, правильно? Все понятно, как это все бывает. Хорошо. Ну что, приступим тогда?
2: Давайте.
3: Тогда назовите 3 любые реки. Обратный отсчет пошел.
1: Итак, реки.
2: Енисей, Волга, Ака.
3: Хорошо.
1: Атас, их веселее, Атас! Рабочий класс. Хорошо, Атас, ну, слушайте, что... видно, что здесь...
3: Да, Атас, что я не прочитала 3 любые руки, а я ведь могла, мы все это знаем.
1: Вот ты была на грани.
3: Я была
1: что
3: на
1: ж,
3: грани.
1: Марин, самое главное, что вы не были на грани, судя по всему, очень уверенные, просто за 1 секунду 3 реки назвали. 3 реки впадать, да, вспомнила я это еще. Ну что, Марин, давайте переходить ко 2 раунду, чтобы не остывать.
3: Хорошо, и там нужно будет продолжить 3 фразы из песен за 10 секунд. Итак...
1: Секундами-то что?
3: Сегодня может быть все что угодно после 3 выходных.
1: Сосредоточьтесь, Марина.
3: Итак, обратный отчет пошел. На большом воздушном
2: шаре.
3: 2 ладошки, нежные кошки. А за окошком
2: ночь.
3: Но утки уже летят.
1: Как летят?
3: Как ведь летят? Но утки уже летят.
1: Ну, дядя Саша
3: как? Ну как? Где? Насколько? Ну...
1: Ну, я думаю, что время слишком уже вышло для того, чтобы принять летят, ответ «Летят где? Высоко».
3: Я им помашу рукой.
1: Песня Александра Розенбаума, да-да-да. Ну вот не вспомнилось, вот. А может, не исполнилось? Да нет, исполнилось-то исполнилось. Вот, просто слово вылетело из головы. А значит, сегодня без подарков...
3: А там нежные кошки были.
1: Да, за окошком ночь, там было угадано, разгадано, все верно. Марин, мы будем ждать вас снова в гости. Мы всегда рады Маринам из Москвы.
3: 100%.
1: Вот, да, чисто лично нас всегда радует это сочетание. ММ. Спасибо вам за участие. Кстати, сейчас тоже будет Мастербой с легендарным хитом «Проверенным временем». Ну и потом мы еще расскажем вам пару интересных вещей.
0: Обратный отчет.

0: столичных часов. Завершает свою работу на сегодня. Но знаешь, я о чем потом? С одной стороны, такой легкий позитив. О, работать всего 4 дня на этой неделе. Ну, по классике, если да, работайте по графику. А с другой стороны, у нас на один день меньше, чтобы сделать что-то важное, полезное, созидательное. Это к разговору о том, что не надо откладывать самые важные дела, самые нужные дела. А прям включайтесь в них сегодня и дайте максимум пользы. Это мы про аффирмации.
1: Вот это коуч моего утра.
0: Это Александр. Да. Сегодня наобщались уже на эту тему, но можно продолжить в соцсетях. А дальше будете общаться с Юрой Гурьяновым. Ретро FM продолжает радовать вас своими лучшими хитами, проверенными временем.
2: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
6: Вечеринка. Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день
6: ровно в 21:00.
7: Вечеринка.
2: Реклама.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Скоро. Открытие бара караоке «Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. «Евгенич», Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
11: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
12: Весь май в салонах «Корт Оптика».
13: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Цена действует на выделенный ассортимент.
15: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
16: 12+.
17: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Вот интересно получается, такая известная, такая любимая песня в Сан-Ремо в 82-м году заняла только второе место. Но через пару лет они вернулись и сделали это. Альбана и Рамина Пауэр в 84-м году с композицией «Кизара». «Будет так» стали все-таки лучшими на легендарном фестивале, не разочаровали фанатов и самих себя. Мы с вами дальше вдохновляемся красивой музыкой прямо здесь, в эфире «Ретро-ФМ». Так что не расходимся. Смоки скоро, «Руки вверх», Белинда Карлайл и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я с вами здесь посижу, музыку красивую послушаю. Можно? Спасибо.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Я встречу тебя ночью, в полночь. Как угроза может звучать. Это группа Смоки. Кстати говоря, по поводу того, в какое время предпочитают встречаться россияне, ну, то есть в какое время назначают встречи, свидания и все остальное. Если это рабочие дни, то в интервале с 19 до 22. Самое распространенное время по выходным, ну, почти то же самое, только чуть пораньше это все заканчивается. С 7 вечера до 9 вечера. А сейчас предлагаю встретиться с важной полезной информацией. Прямо здесь, на Ретро FM. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Почти 6 миллионов детей этим летом смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях нашей страны. Как идет подготовка к сезону, обсудили в правительстве. Будут задействованы более 40 тысяч организаций в приоритете безопасности, комфорт детей, а еще досуг. Теперь действует единая федеральная программа воспитательной работы. Особое внимание, конечно, семьям участников спецоперации и ребятам из приграничных регионов. Более 80% родителей поддержали запрет телефонов в школах. Данный опрос приводит РИА Новости. Против высказались лишь 8%, еще 9% пока не определились. Примечательно, что отцы одобряют ограничения чуть чаще матерей. Среди педагогов уровень поддержки еще выше, 86%. Напомню, закон, ограничивающий использование телефонов на уроках, уже вступил в силу. Исключение сделано только для экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью. Более миллиона россиян смогут оформить гаражи в случае продления гаражной амнистии на 5 лет. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. Ранее правительство поддержало законопроект о продлении упрощенного порядка оформления до 1 сентября 2031 года. По словам сенатора, данный механизм уже доказал свою эффективность. Он позволяет решить проблему бесхозных построек и стимулирует экономику регионов за счет вовлечения в оборот новых объектов недвижимости. Россия и Пакистан упростят визовый режим между государствами. Соглашение планируется подписать во время скорого визита в Москву премьер-министра республики Шахбаза Шарифа. Об этом сообщает посольство Пакистана в России. Кроме того, на встрече пройдет подписание договора об инвестициях России в медицину и промышленный сектор Пакистана. В России появился первый ГОСТ на веганский парфюм. Документ принял Росстандарт. Такая продукция не должна содержать ингредиенты животного происхождения, такие как, например, лактоза, казеин, сыворотка, а также продукты пчеловодства. Производитель обязан это подтвердить, указав подробный состав парфюма на упаковке и добавив специальную маркировку. Документ вступит в силу с 1 декабря этого года. Ну и о валюте. На этот вторник доллар сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть две

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: Между прочим, песня, которая была написана как свадебный подарок гитаристам с интересным именем Уоррен Кукурул. Гитарист группы Duran Duran, он, собственно, хотел подарить ее своей жене, а менеджеры группы настояли на том, чтобы включить эту песню в альбом, который, кстати, назывался The Wedding Album. Ну, так и есть, свадебный альбом, по сути. Друзья, мы включаем в свой плейлист самую лучшую музыку, факт известный, давайте не будем отклоняться от курса. В самое ближайшее время Фредди Меркьюри, Билли Джоэл и Юрий Шатунов прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 11 часов и 42 практически минуты.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Адарацкого, Творовского до Чуйкова. Также по Чуйкову от Адарацкого до проспекта Амирхана. И по Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
8: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.

0: Слушайте, как же все-таки хорошо иногда забывать некоторые вещи. Вот вылетело из головы, что неделя четырехдневная у меня лично, а потом снова как влетело только, и как в первый раз радуешься, просто как дитё, правда. Вот он рецепт счастья. Но главное не перебарщивать. Но главное все-таки какие-то остатки памяти сохранять все-таки. Ну, вот мы здесь. Я, например, прекрасно помню, что нахожусь на Ретро-ФМ. Так. Да ладно, в принципе, этого достаточно. Имя вроде свое тоже помню. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пока хватит информации, чтобы не было избытка никакого. Вторник у нас, 12 мая продолжается.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
6: Уже в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
11: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ.

0: Города вымышленные, это, конечно, друзья, хорошо. Владимир Пресняков, Зурбаган. Но вот реальные точки на карте с каждым днем, с каждой минутой, ну, как будто бы интересуют и влекут все больше и больше. Ну, прямо вот, прямо пропорционально температуре на градусниках. Чем выше, тем, соответственно, желание сходить в отпуск увеличивается. Под музыку живем. Неважно, вы отдыхаете, вы сейчас работаете. Кстати, ну вот еще раз, у успокоительной пилюли, может быть, для некоторых, для многих, да и для меня тоже, что рабочая неделя у нас четырехдневная. Дальше, из ближайшего музыкального мелодичного, Юрий Антонов, Дженнифер Лопес, Bad Boys Blue, прямо здесь на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM. 12+.

0: На Ретро ФМ Юрий Антонов. Вспоминаю. Я вспоминаю. А вы же, кстати, заметили, наверное, да, что в некоторых смыслах у нас с вами отобрали вот эту опцию теперь вспоминать о чем-нибудь самостоятельно. Ну, благодаря заметкам, когда уведомления выскакивают на телефоне, ну, или про дни рождения знакомых, благодаря соцсетям мы тоже часто помним теперь. А, ну, те, кто данные правильные указал о себе. О, а я, кстати, сейчас вспомнил, что будет полезная информация. Сделаю вид, что сам вспомнил. Но на самом деле, конечно, подсмотрел эфирное расписание.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов 30 минут. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны полностью перестали принимать такие документы, пишет газета «Известия». Во Франции пока действует исключение. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня прошлого года. Финляндия вводит подобные ограничения с лета этого года. В Татарстане в этом году приведут в порядок 18 улиц и дорог, которые носят имена героев или связанных с событиями Великой Отечественной войны. В Казани отремонтируют улицы маршала Чуйкова и Карбышева. В Набережных Челнах – проспект Мусаджалиля. В Нижнекамске – улицу 30 лет Победы, пишет ТАЦ-центр. В Казани в связи с проведением экономического форума с 20.00 12 мая до полуночи 15 мая движение транспорта полностью перекроют от проспекта Назарбаева до улицы Минулина. Участок от Спартаковской до Салимжанова будет закрыт для проезда с 20.00 13 мая до 20.00 15 мая. С 8 вечера 14 мая до полуночи 16 мая будет недоступна парковка на проспекте Альберта Камалеева напротив входа конно-спортивного комплекса, пишет «Московский комсомолец». В историческом парке «России. Моя история» в Казани начала работать мультимедийная выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Экспозиция, представленная в 11 мультимедийных залах, раскрывает одну из ключевых, но часто остающихся в тени тем – роль военной медицины в сохранении человеческих жизней и поддержании боеспособности армии в годы Великой Отечественной войны. Выставка выстроена как последовательный рассказ о системе военной медицины. В центре повествования военные врачи, медицинские сестры, санинструкторы и раненые бойцы. Выставка будет работать до 26 июня ежедневно. Вход свободный, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 74 рубля 29 копеек, евро 88 рублей 54 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Ретро.

0: Это веселые ребята на Ретро FM и легендарный хит. Бродячие артисты не менее легендарные, чем... Имею в виду, не менее легендарный круиз Ретро FM в этом году обязательно пройдет по плану, друзья. Первые и очень важные подготовительные мероприятия у нас уже завершены с успехом. Уже состоялся грандиозный розыгрыш путевок в эфире Ретро FM. 15 счастливчиков у нас, напомню, выиграли путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие в круиз Ретро FM 2026 по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Отличная компания там подбирается для отпуска мечты. Ведущие утреннего шоу «Первая смена» и любимые артисты группы «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александр Айвазов. Поздравляем всех победителей и ждем на борту уже этим летом.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Иликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Иликом».
4: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
5: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Между прочим, Умберто Тоци не единственный исполнитель этого большого хита, но зато самый первый. В 79 году состоялась премьера песни «Глория». По сути, это один из символов всей итальянской музыки. Ну, в 82 году американская певица Лора Бреннинган выпустила английскую версию композиции. Там, правда, в какой-то момент при адаптации «Глория» чуть было не превратилась в «Марио». Ну, была такая идея переписать текст. В итоге оставили все-таки и первоначальную «Глорию» и в названии, и в тексте. Скоро, друзья мои, на Ретро FM продолжит звучать лучшая музыка последних десятилетий. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного вторника.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
3: Предложение распространяется на ограниченное количество партий площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акции и скидки оплачиваются средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗСМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика».
7: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Цена действует на выделенный ассортимент.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш».
12: Билеты в кассах города. 16+.
13: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич. Профсоюзная улица, 10/14. Приходи. Здесь ты дома. 18+.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Вот кажется, порой можно вот просто как будто бы что-то не очень понятное, вразумительное говорить. Вот это вот тю-тю-тю-тю, тю-тю-тю-тю-тю. А как красиво получается, ни за что не повторишь. Ни у кого не получится. Только у них, Рики и Повари, здесь на Ретро-ФМ, 13 часов и 15 минут московское время. Дальше тоже звуки разные, интересные, красивые, ритмичные, мелодичные. Будем извлекать с помощью Сьюзи Куатро и Криса Нормана. Также группа Hi-Fi появится. Modern Talking на подходе прямо здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается, как мне кажется, отличный, красивый вторник.
1: Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.com.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы со странах. ЭКС-7ОА71 и ОА7-Регент. Более подробная информация на сайте 10.
2: На.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Каждый преступник совершает ошибки.
4: Я говорила.
1: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
1: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
4: Да.
1: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
1: Новые серии.
10: И вот тут...
4: Что?
10: Что-то произошло.
1: Вечерний детектив.
10: Свежий.
1: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
1: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
1: Возрастное ограничение 16+.
13: Этим летом каждая семья должна быть... Волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере Астория Гранде к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на Астория Гранде. Подробности.

0: балерин. Да.
1: Ну, мы знаем, было и такое. Случайный дуэт, на самом деле, друзья, неожиданная песня, но точно получилось в свое время лучше Зи Кватро. Они действительно не ожидали такого резонансного, мощного хита «Stumbling In» на Retro FM. Половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
2: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Конфликт на Украине близится к завершению. СВО может остановиться в любой момент, но точные даты назвать пока рано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он напомнил, Россия всегда... остается...

открытой для контактов. По словам Перезапада, политиков, которые не с Россией, использую, Путин добавил, по сети авиаперелет оставьте российский департамент стран СНГ ведомцев навредить России, пусть и за счет интересов Тбилиси. Как передает АС, Грузия официально не присоединилась к санкциям ЕС, введенным после 22 года. При этом грузинские власти начинают действовать новые правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Ожидания практической части так называемого города сократили с полугода до 60 дней. Если за это время не уложиться, то теорию придется сдавать заново. Кроме того, использование скрытых микрофонов и камер на тестировании теперь грозит, а за это будет даже грозить уголовная ответственность. Пересдача в таком случае возможна только через год. В России запустили горячую линию по вопросам детского отдыха в лагерях. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах страны. Кравцов также рекомендовал открыть региональные горячие линии. Отмечается, что летом в лагерях будут отдыхать порядка 6 миллионов детей. В оздоровительной кампании примут участие свыше 40 тысяч организаций. Китайская компания создала пилотируемого робота-трансформера, готового к массовому производству. Он может передвигаться как на двух, так и на четырех ногах, меняя вертикальное положение на горизонтальное. Внутри корпуса расположена кабина, где может разместиться человек. Новинка позиционируется как гражданская транспорт 3 миллионов юаней. Это чуть более 42,5 миллионов российских рублей. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар 74,55. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем пока.

0: Песня Pride of Africa, группа Yakida. А вот интересно, если есть группа Yakida, наверняка же могла бы быть и группа в какой-нибудь параллельной вселенной Yakinet. Или Yaki голова болит. Яки. Кстати, по поводу завтра и вообще любого буднего утра. На RetroFM есть, друзья мои, напоминаю, утреннее шоу «Первая смена». Это значит, что игры с крутыми подарками, свежие новости, интересные темы для обсуждения, отличное настроение от ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Будьте любезны, не проспите «Первую смену» с 7 до 11 на RetroFM по будням.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: В гостиной с друзьями душевно сидится, на новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть, на кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем, счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
3: Каждый день мы раздаем более 3500 порций еды нуждающимся. Если тебе нужна такая забота или ты сам готов помогать, звони 225-10-65. Приют человека.
1: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Так, 12 мая, вторник на календаре. Что у нас сегодня? Есть у нас Международный день охраны здоровья растений отмечается. Международный день женщин в математике. Всех причастных, конечно, поздравляю, барышень. Международный день медицинской сестры сегодня. И еще день ежиного сопения. Так? Нет? Ладно, потренируемся. Будет время, друзья. Следующий Юрий Гурьянов в Москве, 13 часов и 56 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, отличной музыкой. Встречаем Филичиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарить.

0: А счастье, весна и гармония – это улыбки, радость, отличный настрой, любимая музыка и, конечно, мысли о любимых близких людях, друзьях. Фильчтана Ретро ФМ началась, настроение замечательное, и есть большое желание подарить приветы близким и родным людям. Меня зовут Татьяна Виницкая. Всех приветствую, присылайте приветы, поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро ФМ Биджей Томас и группа Любэ Николай Расторгуев.
1: Фили читать на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: А все хорошее в каждой песне, в каждом добром слове, что мы дарим близким и родным. Ведь стремление к счастью – это прекрасное желание достичь такого прекрасного состояния, в котором чувствуешь себя счастливым и, конечно, испытываешь удовольствие от всего того, что делаешь. И Филичте полная гармония. Присоединяйтесь, любимая музыка, искренние признания любимым и радость. Анну Полетаеву с днем рождения поздравляет Сабиров Эдуард. Желает быть счастливой, не знать бед, очень долго жить, благополучие во всем, любит вас, дорожит дружбой. Эльвира Музипова привет передает подруге Ролине, желает хорошего рабочего дня. И Гульсина Мифтахова привет дарит коллегам Сарие и Марине Арсентьевой. Всем большой привет. А далее на Ретро-ФМ Евгений Белоусов.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: А сколько отличного настроения в каждом слове, сколько радости, особенно если его говорит человек с улыбкой на лице. Дарите привет Эфильчте на Ретро-ФМ. Гараева Индира большой привет передает дочке Асие. Очень любит, желает благополучия во всем, хорошего рабочего дня желает. И Латыпова Алсу передает привет своему брату Эдуарду и подруге Наталье. Пишет, что у нее скоро день рождения. Поздравляет вас от всей души, желает счастья, здоровья, удачи, чтобы все в жизни складывалось так, как нужно. А далее на Ретро-ФМ FR Дэвид.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссии.
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Когда душа поет, нужно позволить, конечно, и это. И у кого-то это отлично получается, кому-то нужно просто больше стараться, выбирать свою аудиторию, быть увереннее в себе и, может быть, даже петь для себя. Для настроения. Или с нами на Ретро-ФМ в игре «Подпевайка», которая совсем скоро будет в эфире. Я включу маленький отрывок известной песни, его нужно будет допеть. С заданием справитесь, получите приз. Это 2 билета на танцпол плюс 2 купона на колбаски и десерт на вечеринку Ретро-ФМ «Максимилианс», которая пройдет в пятницу 15 мая, начало в 20.00, 18+. Сейчас пишите ваше имя и слово «Подпевайка» в наш бот «Выбери радио» и сыграем с пятым, приславшим сообщение. Всем пожелаем, конечно, большой удачи. А далее на Ретро-ФМ «Дубы колдуны» и «Рики Мартин».
1: Телечита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: «Распевайка» на «Ретро-ФМ». Слова вспоминайте и подпевайте.
1: Ах, как хорошо петь, как хорошо находиться в отличном расположении духа, а еще и призы замечательные получать. Например, пригласительные на вечеринку «Ретро-ФМ», которая пройдет 15 мая в «Максимилианс». 18+, начало 20:00, а еще и получить купоны на угощение. И вот сейчас будем все это добро желать нашей слушательнице Марине. Марина, здравствуйте!
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Очень рад вас слышать, Марина. И это уже огромная победа, что вы участвуете, споете с нами. Как говорится, от души, а еще и призы замечательные получите. А сами-то любите петь?
2: Ну, люблю, да, петь. Я вот очень рада, что вообще на радио дозвонилась, никогда не получала из-за этого.
1: Продемонстрируйте нам, пожалуйста, свои способности и поделитесь с нами ярким настроением. Готовы?
2: Готово.
1: Маленький отрывок известной песни я сейчас включу, его нужно будет допеть.
3: Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак.
2: Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак.
1: Ох, как легко и просто у вас получилось. Победа ваша, мы вас от всей души поздравляем. И, конечно, кому будут ваши приветы?
2: Мои приветы, конечно, отправляются моим любимым коллегам, которые только что слушали мое пение и поддерживали меня.
1: Спасибо, дорогая Марина. Участвуйте еще и, конечно, побеждайте. А далее на Ретро-ФМ Глория Гейнер и Юрий Антонов.
0: Будет спета песня эта. Подпевайка на Ретро-ФМ. Филичита на Ретро-ФМ.
4: Мы желаем счастья всем!

0: Любимые песни, которые помогут найти в себе силы и вдохновение, сделать каждый новый день самым лучшим, даже если кажется, что иногда что-то идет не так, всегда слышим на Ретро-ФМ и Филичите. Дарим приветы близким и родным. Делайте громче, подпевайте, радуйте своих дорогих людей добрыми словами и сердечными признаниями. Камалееву Тамилу с днем рождения поздравляет муж Сулейман. Пусть в вашем доме и дальше всегда будет мирно, тепло и уютно, а сердце наполняется счастьем. Вот такие искренние пожелания. А также пусть воплощаются все мечты, и чтобы вы всегда оставались такой же замечательной парой, с таким же крепким союзом. Марсель Губайдулин привет передает коллегам Лиане, Жене, Ане, Кариму, Дарье, Ларисе и Веронике. И всем желает очень бодрого рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ Стинг.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Это Филичта на Ретро-ФМ. Время искренних пожеланий для любимых людей. Присылайте привет и поздравления в наш бот «Выбери радио». Принимайте участие. Венеру Якупову с днем рождения поздравляет Ирик. Желает крепкого здоровья, радости в каждом дне исполнения мечты. Ильнар Сабиров привет передает своим коллегам Альфие, Лене, Марине, Дмитрию и Рамазанову Ниязу. Желает отличного настроения, хорошего, легкого вторника. И Гульнас всем желает хорошей рабочей недели. Далее на Ретро-ФМ Мэйот и Алиса Фрейндлих.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Фили!

0: Фильчта на Ретро ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть май станет месяцем исполнения заветных желаний и новых свершений.
1: Погода на Ретро ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера Средний Кабан с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы!
6: Хочу на шашлыки!
7: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
8: Не оферта, подробности в автосалоне.
9: Татары не знают слова «назад», только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
10: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
11: Весь май в салонах «Корт Оптика».
12: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Цена действует на выделенный ассортимент.
14: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепреконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: именно логика не позволяет нам, мужчинам, понимать женщин. Ну, впрочем, понимать, наверное, и, может быть, и не нужно. Нужно любить. Любят и поют о любви к некой Валерии. Группа Joy на RetroFM в 15.15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Бонни М, Александр Шевченко и дуэт Роксет.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
5: Ну-ка, от винта!
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и на сайте a7.ru.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Квартиру сниму на суточно.ру.
14: Квартиру сниму на суточно.ру.
15: Квартиру сниму на суточно.ру.
16: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
17: Ретро-ФМ.
18: Наш сайт retrofm.ru.
19: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
20: 12+.

0: Не знаю, почему еще никто не додумался делать для наших дорогих любимых женщин специальные весы. Они бы не показывали вес, а просто бы писали: «Зато ты самая красивая». Вот я просто гарантию даю, им бы понравилось. В Москве половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Уровень бедности в России сократился до исторического минимума. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводят ведомости. Он добавил, реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли почти на 4,5%, а в целом за 3 более чем на 26%. Это рекордные показатели за последние 20 лет. Денежные доходы людей росли как за счет оплаты труда, так и по таким компонентам, как соцвыплаты и доходы от собственности. Рост доходов россиян – важнейший приоритет для власти, об этом говорил и президент, ну и, как отметил вице-премьер Александр Новак, в текущем году ожидается рост реальных денежных доходов населения более чем на 1,5%. В следующую трехлетку темпы увеличатся. Прогнозируется, что безработица останется на низком уровне. Основной прирост рабочей силы будет формироваться за счет молодежи. Признаков того, что вспышка хентавируса может стать более масштабной, нет. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Вместе с тем глава ВОЗ уточнил, что ситуация с количеством зараженных еще может измениться. Сейчас выявлено 11 случаев на нидерландском круизном лайнере. Всего все находятся под строгим медицинским наблюдением. Ну и как передает газета РУ, на данный момент случаев заражений в России не зафиксировано. Нутрициологов могут включить в список медицинских специальностей. Идею поддержали в Госдуме. Как отметил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов, это врачебная специальность такая же, что и диетолог.

Ну и напомню, с 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медспециальностей. В частности, речь идет о специалисте по физической реабилитации, медицинском логопедии, нейропсихологе, а также нутрициологе. Это должно отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. Легенды российского и американского хоккея могут вместе выйти на лед. Сейчас идет работа над проведением матча. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. Однако он уточнил, это непростой процесс. Напомню, весной 2022 года Международная федерация хоккея отстранила россиян даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года. И о валюте на этот вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88,55. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Как говорила одна девушка, 7 или сейчас уже 8 миллиардов человек на планете. Хоть бы, а кто купил мне машину? А, нет, это была не Сабрина, конечно, скажу сразу. Просто что-то музыкой, что ли, навеяло. Вы слушаете Ретро FM, друзья. Впереди у нас Саманта Фокс, группа Space и Жан Рождественская. В Москве 15 часов и 42 минуты.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро FM. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
5: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Но так уж мы, мужчины, устроены. Красивые женщины нам либо снятся, либо мешают спать. Причем в зависимости от возраста приятнее либо то, либо другое. Это Саманта Фокс. Очень красивая женщина. Нарат ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья. С любимой музыкой.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
10: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
11: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 554-20.
12: «Ретро FM».

0: А вот хотелось бы, друзья, хопушки уже в лете. Ну ничего, ничего. Делаем шаг, шагаем, так сказать, по направлению к лету. Пару недель буквально до него осталось. В Москве 16:15. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM группа Rednecks. Владимир Высоцкий и Белинд Карлайл уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головной гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на kuper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем. Система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Каждый преступник совершает ошибки.
8: Я говорила!
9: Один метод.
10: Букеты, конфеты.
11: Следственный комитет.
9: Ни одной зацепки.
12: Что само по себе подозрительно.
8: Да.
9: И два капитана.
13: Я капитан полиции.
14: А я чудак.
9: Новые серии.
15: И вот тут...
8: Что?
15: Что-то произошло.
9: Вечерний детектив.
15: Свежий.
9: В четверг и пятницу в 18:10.
15: Отлично.
9: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
9: Возрастное ограничение 16+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кровати.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
1: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор. Штакетник развалился. Участок открыт. Некрасиво. Опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка показаний бесплатна. Оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
2: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Реклама.
4: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение. И включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

И рост показал Вьетнам более чем в 3. Тринадцать раз до 107.

70 тысяч поездок. При этом турпоток в Арабские Эмираты из-за закрытия направления 20%, а в Таиланд почти на 4%. Россия вдвое сократила импорт до почти 19 миллионов долларов. Это минимальный показатель сентября прошлого года. Доля России от всего бразильского экспорта кофе в апреле составила 1,7%. При этом крупнейшими покупателями остаются Германия, Италия, США. Не кофе на вынос. И в среднем а курс валют на сегодня: доллар 74 рубля и 30 копеек, евро 88 рублей и 55 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

чтобы быть утром как огурчик, ну, в смысле, бодрым, свежим, а не зеленым и в пупырышку. Друзья, не забывайте вовремя с утра пораньше включать первую смену на Ретро-ФМ. Завтра, как и всегда, с 7 до 11 вас ждут игры с классными призами, самые свежайшие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: заправляйся снова выгодно. На АЗС Силиком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Силиком.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче.

0: весны он появится.
1: Нейрохит! Ну-ка, от винтаж!
2: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
15: Каждый преступник совершает ошибки.
16: Я говорила!
17: Один метод.
18: Букеты, конфеты.
19: Следственный комитет.
17: Ни одной зацепки.
20: Что само по себе подозрительно.
16: Да.
17: И два капитана.
21: Я капитан полиции.
22: А я чудак.
17: Новые серии.
23: И вот тут...
16: Что?
23: Что-то произошло.
17: Вечерний детектив.
23: Свежий.
17: В четверг и пятницу. 18:10.
23: Отлично.
17: На канале ТВ-центр.
23: Я знаю, что произошло.
17: Возрастное ограничение 16+.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами. RetroFM. 12+.

0: Гимн всех Анастасии прозвучал в нашем эфире. Анастасия от Юрия Антонова. В Москве Planet 7 с новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, добрый вечер. Всех приветствую. В Кремле рассказали, ждать ли кадровых решений из-за ситуации в экономике. Это маловероятно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спад российской экономики – следствие замедления глобальной экономики, которая сейчас замедляется во всем мире. Владимир Путин плотно занимается экономической проблематикой. Правительство принимает необходимые меры для поддержания стабильности. Напомню, вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство ожидает роста ВВП в этом году на уровне 0,4%. В Госдуме предложили повысить зарплату медсестрам до 140% от средней по региону. Инициативу выдвинул председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он отмечает, что из-за несправедливой оплаты труда в отрасли наблюдается отток кадров, а укомплектованность штатов в регионах зачастую не превышает 70-80%. Средняя зарплата медсестры в России сейчас составляет чуть более 50 тысяч рублей. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей по нарушению административной статьи. Компанию признали виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. В марте этого года Telegram уже штрафовали на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремистской деятельности. Роскомнадзор неоднократно требовал от мессенджера удалять противоправный контент. Часть Садового кольца в Москве закроют в день открытия мотосезона. 16 мая с 12.50 движение будет временно перекрыто по всей внешней стороне кольца, а также на отдельных улицах, набережных и Бородинском мосту. Московский мотофестиваль пройдет в 14-й раз и будет посвящен году единства народов России. Участников призвали украсить мотоциклы флагами России и цветами триколора. После парада состоится выступление группы и встреча с представителями тюнинг-ателье. Китайская компания представила пилотируемого меха-робота. Он умеет передвигаться на двух и четырех ногах. По форме он напоминает автобота из трансформеров. В его корпусе расположена кабина для пилота. Вместе с человеком внутри робот весит около 500 килограммов. В демонстрационном ролике он разбивает рукой кирпичную стену, а затем переходит в четырехногий режим. Стартовая цена модели около 48 миллионов рублей. Компания называет эту разработку первым в мире меха-роботом, готовым к серийному производству. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

Не, ну правильно. Сначала надо сплавать в круиз ретро-ФМ, а потом уже можно и замуж. Друзья, круиз ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей, собранных буквально со всей страны. География потрясающая, объединит их Греция и круиз ретро-ФМ. Поздравляем!

специально для вас, друзья. Кайли Миног, Джейсон Донован. Собственно, песня так и называется «Especially for you» на Ретро-ФМ 18.56. Меня зовут Антон Веселов. Я прощаюсь с вами до завтра. Далее встречайте здесь Олега Орлова буквально уже через несколько минут.

0: Если вы внезапно стали замечать, что на людях становится все меньше одежды, значит уж близко лето. Рад приветствовать всех, кому удалось хорошо отдохнуть за городом в прошедшие праздничные выходные, и тех, кто ударно поработал на своих загородных участках, совмещая приятное с полезным. Надеюсь, и солнце порадовало хотя бы чуть-чуть своим теплом и светом. Но если что, вы знаете, друзья, где всегда можно зарядиться солнечным настроением. Музыкальная волна RetroFM к вашим услугам. Ким Уайлд в нашем эфире уже совсем скоро сменят Сиси Кетч, Александр Иванов и Мари Лафоре. В столице 19:15. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Любимой музыки много не бывает.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
12: И включай интернет-потоки RetroFM.
13: 12+.
12: RetroFM.

0: Победа на конкурсе молодых талантов – хорошая предпосылка для того, чтобы стать суперзвездой. Впрочем, в некоторых случаях для этого нужен не только сильный голос и талант от Бога, но еще и Дитер Болин в придачу в качестве соавтора твоих хитов. Сиси Кетч может этим похвастать, а мы, чьи артистические амбиции, ну, некоторых из нас, скажем так, так и не выросли из коротких штанишек, ей слегка завидуем. В том числе, когда танцуем под ее лучшие хиты, в том числе и те, что звучат здесь, на Ретро-ФМ. В 19:30 в Москве. Время послушать новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Центробанк предложил новую схему санации банков за счет средств фонда обязательного страхования вкладов. Речь идет о создании специального фонда финансирования финансового оздоровления. Сейчас источники санации в России – это в основном бюджет и средства ЦБ. На 1 января размер фонда страхования вкладов достиг 1,14 триллионов рублей, и регулятор готов обсудить использование его части при необходимости. Управлять новым фондом будет агентство по страхованию вкладов. Оно докапитализирует проблемный банк, а затем продаст его. Мессенджер Макс летом запустит для пользователей комментарии и истории. Об этом сообщил гендиректор платформы. Функции уже активно тестируются. Запуск намечен на июнь-июль. К концу лета для авторов каналов добавятся истории, а также прямые эфиры и стримы в чатах. До конца года появится мультиаккаунт для быстрого переключения между профилями. Осенью обещают расширенную аналитику, настройки для каналов и рекламные инструменты. Дональд Трамп заявил, что власти Кубы обратились за помощью и США готовятся к переговорам. Президент США написал в Truth Social, что Куба не состоявшееся государство, но попросила помощи и начинается диалог. Детали контактов он не уточнил. При этом 1 мая Дональд Трамп подписал указ о новых ограничениях в отношении Кубы, включая возможные санкции против американцев и иностранцев, работающих в энергетике, оборонной сфере и металлургии. В Приморском крае построят первый частный космодром «Приморский». Российская компания Space Energy планирует начать строительство уже в этом году. Площадка позволит запускать до 50 легких ракет в год. Инфраструктуру проектируют под сверхлегкие и легкие носители, что сократит стоимость и ускорит подготовку к миссиям. Первый полет сверхлегкой ракеты «Орбита» намечен уже на следующий год, но при успешной реализации может состояться и в этом году. И житель Екатеринбурга не вышел на работу и записал необычное объяснение. Он отправил видео из вагона с углем. Грузовой поезд следовал в Тюмень. Накануне мужчина отдыхал в клубе, немного перебрал, а проснулся уже в поезде от стука колес. В коротких видеосообщениях товарищу он признался, что не знает, как туда попал. Вернулся ли екатеринбуржец домой, пока неизвестно. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

Романтическая любовь, о которой мечтает героиня этой песни, это не что иное, как история о том, что человеку для его же завершенности нужен другой человек. Удачи в поисках своей второй половинки тем, кто все еще не выполнил эту миссию. И обязательно удержать свое счастье. И пусть вам поможет в любом начинании любимая музыка, в том числе и та, что звучит у нас здесь на Ретро-ФМ. А начинать каждый будний день с отличным настроением поможет наше утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, неожиданные темы для обсуждения и отличное настроение. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите. Первую смену уже завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

Вот интересно, если когда-то нас в обязательном порядке жизнь знакомила с учителем труда, то почему учителя отдыха нам приходится искать самим? А есть среди нас и те, кто никого не ищет и занимается самообразованием. Знаете, у них неплохо получается, без посторонней помощи. Отдыхаем по окончании первого на этой неделе трудового дня под любимую музыку Bad Boys Blue на финиш этого часа с нами на Red FM. 12.56 столица. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера. Вечера.

0: Поистине чудесной можно назвать страну, земля которой каждую весну напрочь отвергает старый асфальт, и в которой даже творог умудряются делать из таких ингредиентов, что он может гореть. Но помните, несколько лет назад в интернете гуляли видео, где народ его активно поджигал. Ну, согласитесь, весело, интересно жить, и будет что потом на склоне лет вспомнить и внукам рассказать. Жанна Агузарова, группа «Браво» на Ретро FM в 20 часов и 16 минут по московскому времени. Далее у нас Владимир Высоцкий и Крис Ри. Будем им подпевать через несколько минут. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
9: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Уж лето близится, друзья. А кому-то и поздняя весна, оказывается, не в радость. Ну, речь о той категории населения, которая перед тем, как сбросить с себя зимнюю весеннюю одежду, не успела привести свое бренное тело в надлежащий вид. Как говорится, нет повести печальнее на свете, чем снова оказаться на диете. Милые дамы, в таких ситуациях главное не сдаваться. Любимая музыка вам в помощь. Столица половины девятого. Время подвести информационные итоги этого дня. Игорь Акулов уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума завтра рассмотрит два законопроекта о совершенствовании миграционной политики. Один из них почти вдвое расширяет перечень оснований для выдворения мигрантов за административные правонарушения. Второй дает право отказывать в выдаче или аннулировать разрешение на временное проживание и ВНЖ при наличии судимости, независимо от тяжести преступления. Наличие судимости также станет основанием для отклонения заявление о приеме в гражданство. Всего с 2024 года в этой сфере принято 22 федеральных закона. В этом году в российских вузах на инженерные специальности выделят почти 265 тысяч бюджетных мест. Об этом рассказал вице-спикер Дмитрий Чернышенко. В колледжах на технические направления почти 500 тысяч мест. По поручению президента не менее 50% бюджетных мест в университетах будет распределяться в рамках прямого госзаказа по приоритетным специальностям. Количество мест ежегодно увеличивают в соответствии с запросом экономики. Правительство осторожно оценивает добычу газа в этом году на уровне 688,5 миллиардов кубометров. При этом год начался с холодной погоды, что поддержало потребление и добычу. По итогам первого квартала фактические показатели превышают план на 4 миллиарда кубометров. Экспорт трубопроводного газа ожидается на уровне 115,5 миллиардов кубометров, а средняя экспортная цена повышена до 268,5 долларов за 1000 кубов. Экспорт СПГ подтвержден на уровне 40 миллионов тонн. Российский авторынок в апреле поднялся на 13 место в мировом рейтинге, обогнав Испанию. Продажи новых машин составили 117,5 тысяч. До результата Мексики не хватило всего 1500 автомобилей, то есть до 12 места. Первое место, как всегда, занимает Китай, второе – США, третье – Индия. Самым растущим рынком среди топ-15 стала Великобритания, плюс 24% роста. В США хаски по кличке Сьерра воссоединилась с хозяином спустя 12 лет после пропажи. Все благодаря микрочипу. Собаку нашли в плачевном состоянии. В приюте проверили микрочип и вышли на мужчину, у которого хаски пропала в 2014 году во время переезда. Волонтеры перевезли Сьерру обратно к хозяину. В офисе шерифа подчеркнули, что простой микрочип изменил все. Без него собака могла бы остаться еще одной потерявшейся бездомной. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 79 копеек. Евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Ну, вроде как лето скоро, так что расклеивать надо окна тех, кто заклеивал их на зиму. Не знаю точно, но на всякий случай скажу, мало ли, друзья, вдруг пригодится. Синоптики обещали жителям средней полосы, ну, такую, скажем, дождливую неделю, так что, если ваш зонт с дырой, подумайте о том, чтобы купить новый. Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ, ну, а далее на Ретро-ФМ. Проверенная годами старая и хорошо любимая музыка. Пол Маккартни с Майклом Джексоном, Нина Бродская и группа Roxette. 20:42 в столице.

Когда две суперзвезды объединяют творческие усилия, чтобы спеть дуэтом, это всегда беспроигрышный вариант. Успех таким коллаборациям, извините за выражение, обеспечен, что и случилось с этой песней, которую в начале 80-х спели Пол Маккартни и Майкл Джексон. Без 5:09 в Москве. Далее в нашем эфире будет много танцевальных песен с 21:00 до полуночи. Отдохнем и развеемся на вечеринке Ретро-ФМ. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения.

Благодаря этому хиту проекта «Парадизио» можно запросто, при желании мысленно перенестись куда-нибудь в знойное лето, почувствовать себя практически в раю. Райского наслаждения всем, кто привык получать удовольствие, расслабляясь в ритме хорошего танца на вечеринке «Ретро-ФМ». Далее с нами Мустафа Сандал, Мишель Дельпеш и Леонид Агутин. В столице 16 минут 10. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего танцевального вечера!

Если вас посылают на все четыре стороны, идите к югу, там теплее. Ну, а авторы этой песни призывают нас идти на запад. Ну, почему бы не пройти какое-то расстояние вслед за солнцем, пытаясь согреться его вечерними ласковыми майскими лучами. Pet Shop Boys на вечеринке Retro FM, 21 час 42 минуты. Точное московское. Не останавливаемся, друзья. Продолжаем танцевать.

Идем вперед и не оборачиваемся. По совету группы Ace of Base. Хотя оглянуться хочется. Согласитесь, много чего приятного случилось в эти майские праздники. Хочется вспомнить. Кто-то открыл сезон шашлыков, кто-то дачный сезон, а кто-то оба сезона сразу. Кстати, до следующих глиных выходных ровно месяц. Набираемся сил, в том числе и на вечеринке Retro FM 21.55. Столица, я Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения.

0: Жизнеутверждающей новостью порадовали относительно недавно британские ученые. Светило науки и медицины разрабатывают таблетки на основе вещества, которые содержатся в винограде и красном вине. Они смогут продлить жизнь человека примерно до 150 лет. Омолодиться с их помощью, увы, не получится, но ничего. Это не трагедия, та, которую поют Bee Gees. Доживем до 150, а там уж ученые чего-нибудь опять придумают. Ну, а в душе-то нам всегда 18. Чему и радуемся под отличную танцевальную музыку, что звучит на вечеринке Retro FM. 22.18. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Высокий брюнет с низким чарующим голосом и со сказочным именем Кай. Суперзвезда 90-х. Успех Кая Метова пришел в 92-м после выхода его шуточной песни «Мама, я хочу быть пионером», а затем был сумасшедший популярный хит «Position No. 2» и многие другие, под один из которых «Вспомни меня» танцуем прямо сейчас на вечеринке RetroFM. 22:42, время московское. Продолжим танцевать далее под хиты Ингрид, Виктора Салтыкова и группы «Аква».

0: И Type бодрит нас на вечеринке Retro FM своей песни «Максималиста», которая при желании луну с неба достанет. Верим на слово, но проверять не рискнем. Как-то спокойнее, когда луна на своем привычном месте. Итак, друзья, 22:55 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения. Скоро продолжим.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
3: Уже в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Роняем цены на газ, на АЗС и Ликом. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Ликом. Если газ, то у нас.
5: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ретро-ФМ.

Если не ошибаюсь, в январе 84-го в программе «Мелодии ритма зарубежной эстрады» на нашем телевидении показали группу «Сика Сервис», и мы, советские мальчишки и девчонки, услышали офигительную песню под названием «Oh, Flesh of My Light». Наше подростковое ухо как-то по-своему воспринимало английский язык. Тут уж ничего не поделаешь. Кстати, «Шизгады» из той же оперы, точнее, из репертуара сегодняшней вечеринки «Ретро-ФМ». Под нее потанцуем минут через 10, друзья. 23:18. В столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

0: Не стоит умирать от любви, друзья. Любовь, о которой поется в этой песне группы «Смоуки», стимулирует жить и дышать полной грудью. Набираем в легкие воздух, друзья. Без этого танцевальные ритмы нам в полной мере не поддержать и не выдержать. А впереди ведь у нас А-студио и E-Type. 23:42 в столице. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Не оферта, подробности в автосалоне.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Ретро-ФМ.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: может, и не оставил после себя Роберт Майлз большого культурного наследия в виде огромного количества популярных во всем мире хитов, но некоторые его произведения врезались в память надолго. А мелодию под названием «Children» помнят почти все, даже те, кто во второй половине 90-х лишь только учился ходить и говорить «агу». 23:56 столица. На сегодня все, друзья. Вечеринка «Ретро-ФМ» объявляется закрытой. Через несколько минут встречайте в студии «Ретро-ФМ» Андрея Мареева. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь. До завтра.
1: «Ретро-ФМ» Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
6: Не оферта, акция. Действительно, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Любовь – это далеко не всегда то, что показывают. Показывать могут часы, время. Вот наш студийный, допустим, прямо сейчас показывают 0.17. Группа Foreigner на Retro-FM. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад пожелать вам доброй ночи, друзья, и поприветствовать в этой ночи. Ну и пусть 13-е наступило, не пятница, уже хорошо. И без того неделя короткая рабочая. Скоро Бонни, Виктор Салтыков, дуэт с Татьяной Овсиенко и Крис Норман.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Не вижу ничего противоречащего тому, друзья, чтобы по кофейку в ночи, ну, тем, кому не спится, а может быть, у кого-то уже и не ночь, может быть, у кого-то уже доброе утро начинается под музыку ретро-ФМ. Ну, в Москве, по крайней мере, 0 часов и 42 минуты вполне себе чуть за полночь. Mike and the Mechanics на ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Умберто Тоци, Морриса Альберта и Юрия Шатунова. Всем желаю доброй ночи. Ну, у нас ночь, пусть и у всех будет.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 1601715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0 часов 56 минут. Столица. Это Умберто Тоцци на Ретро FM. В качестве музыкального пожелания удачи и успехов всем, кто слышит сейчас эту прекрасную песню. Дальше еще больше любимых мелодий. Друзья, оставайтесь с нами.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем босоногим девчонкам, которые ходят по Зурбагану, и всем смелым парням, которые готовы вступиться на защиту этих девчонок, пламенный привет, друзья. Владимир Пресняков на Ретро-ФМ в час 17. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше музыка, которая рождает исключительно позитивные воспоминания, чувства, мысли, намерения. Услышим Никиту Михалкова с песней из фильма «Я шагаю по Москве», группу «Альказар» и Лайонел Ричи.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет.

0: Вот обратите внимание, друзья, на протяжении всей песни лирический герой говорит: слушай, ну давай не будем терять времени, ведь жизнь так коротка, а любовь настолько требует выхода. Давай, я же уеду скоро, давай не будем терять времени. И ни разу, ни в одном куплете, ни в одном припеве он говорит: поехали со мной вообще, давай в течение жизни рука об руку, навстречу судьбе и так далее. Нет. Вот так вот, друзья, случайные связи, душевный порыв, зато какая песня. 1:42, столица, норвежское трио АХА на Ретро-ФМ. Скоро Самант Фокс, Константин Никольский и Доктор Албан.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

вспоминается детская песенка. Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. Ну и дальнейшее телодвижение тоже совершать будем, потому что танцы — это такая штука всесторонняя. Организм задействован полностью. Саманта Фокс на Ретро-ФМ в 1:56. Если у кого-то настроение пока что все еще танцевальное, вечеринка Ретро-ФМ не отпускает, то, ну, почему бы и нет. Но смотрите, конечно, по ситуации, по обстановке.

Я подозреваю, очень многие сейчас не возражали бы, если бы эта песня Криса Айзека звучала остаток ночи. Ну, собственно говоря, можно, наверное, так сделать. Нынешние технологии позволяют, но мы движемся далее. 2 часа 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, услышим Глорию Гейнер, группу Любэй, Modern Talking на Retro FM.

0: Вот этой песней от группы Duran Duran мы как бы очень прозрачно намекаем на то, что время быстрых танцев на некоторое время, завершилось, просто для того, чтобы дать передохнуть. 2:42 столицы. Дальше, друзья, Пупо, Абба, группа Секрет. А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Короче говоря, будьте рядом.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

А вот теперь мне настала пора признаваться в любви к песне «Что делает волшебник и кудесник Пупо своими мелодиями, с моей душой, с моим мировосприятием?» Думаю, что и у вас тоже эта прекрасная песня нашла отклик. 2.56 в столице.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.